СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявил директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на бензин не превысят 2%. Главный исполнительный директор «Роснефти» тем временем Игорь Сечин заявил накануне, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме. В Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Напомню, в Свердловской области ситуация с многочасовыми очередями дошла до разборок с пистолетами. Пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок приезжала группа быстрого реагирования следить, чтобы водителя не заливали в канистры бензин. Уголовные дела возбуждены после смерти 2 детей в больнице Нижнего Тагила, где им предположительно оказали ненадлежащую медпомощь. Об этом в воскресенье сообщили в информцентре СКР. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему ход расследования. По данным ведомства, полуторагодовалого ребенка госпитализировали в феврале, но необходимые экстренные обследования и операцию своевременно не провели. В тот же день в больнице скончался 12-летний мальчик, которому по предварительной версии также могли оказать ненадлежащую медпомощь, сообщает телеграм-канал СК. Пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Первоуральский Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, отмечает «Комсомольская правда». Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил. Почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».
7: So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
6: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Доброе утро. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание «Аксиос». Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что Украина рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. Напомню, перед вчерашним визитом в Киев Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Между тем, несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, Киев продолжил атаки дронов на регионы России накануне и минувшей ночью. В Севастополе дрон взорвался рядом с 15-летней девочкой. Ее спасти не смогли. Еще одна 18-летняя девушка и 16-летний подросток получили помощь медиков и были отпущены домой. После удара дрона один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сегодня утром не принимают и не отправляют рейсы авиагавани нескольких городов, в том числе Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. В Нижнем Новгороде авиаузел работает по согласованию. Молодая учительница из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Она назвала фейком информацию об угрозах и домогательствах со стороны школьника, пишет областная газета. В интервью изданию преподаватель добавила, что конфликт с учеником был в прошлом году. Подросток сложный, с ним тяжело и другим педагогам. Однажды он и друзья оплевали дверь в ее классе. Учительница теплом отозвалась о коллективе школы, руководителе, но сказала, что ушла из системы образования в целом, поняв, что это не ее. Напомню, расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Благоустройство улицы Пушкина в центре Екатеринбурга завершат до Нового года. Работы осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания, доходного дома Уварова на отчетной стороне улицы Пушкина. Как напоминает издание «Новый день», весной власти Екатеринбурга анонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным, остальное пространство займет сквер. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут три участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Казанова.
1: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
0: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
5: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Доброе утро. Москва перейдет к совсем другому разговору, если Германия передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Об этом предупредил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишет агентство ТАСС. Дипломат напомнил о предостережении президента Путина о том, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, украинские не смогут. «Таурус» – дальнобойная ракета, предназначенная для преодоления ПВО на низкой высоте. Передать Киеву эти ракеты призвал лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки в ответ на обнаружение беспилотника в аэропорту Лейпцига. Российские власти, напомню, отрицают, что имеют отношение к этому инциденту, называют обвинения бездоказательными. Власти России анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников. Уже к 2027 году внедрят единую систему оплаты их труда. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, стимулирующие выплаты не более половины, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, сейчас во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премии, которую руководство может сокращать. Разработку системы отложили из-за пандемии ковида. Теперь Минтруда и профильные ведомства вернулись к задаче по поручению президента, пишет газета «Ведомости». 13-летнего школьника, пропавшего в Свердловском поселке Елань, обнаружили в Тюмени. Об этом сообщили в полиции Талицы. По данным правоохранителей, жизнь мальчика и здоровье в порядке. Признаков совершения противоправных действий не установлено. Обстоятельства ухода подростка из дома выясняются. Мальчика искали полицейские и поисковые отряды. Опрашивали родных, друзей, изучали записи камер видеонаблюдения. Ранее у поисковиков была версия о том, что подросток ушел из дома под диктовку мошенников, напоминает Е1. В пятницу 11 сентября в Екатеринбурге стартует международный фестиваль молодежи. Он соберет 10 тысяч участников в возрасте от 14 до 17 лет. Приедут ребята из зарубежья – Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Франции, Великобритании и Италии. Молодые ученые, предприниматели, деятели культуры и спортсмены. На фестиваль отбирали представителей 8 ключевых сфер. Это креативные индустрии, наука, спорт, госуправление, медиа, IT-технологии. Одним из гостей станет Сергей Нехаенко, автор-исполнитель главных саундтреков песен «Высота и мысли» к первому в мире сериалу «АСВО 2022» и фильму «Малыш», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги со счетом 2-0. Голы забили Денис Боков и Мартин Сикулич. Главный тренер команды Сергей Юран сказал, что в целом доволен самоотдачей и желанием команды. Было достаточно много голевых моментов, пишет чемпионат.ком. «Урал» набрал 18 очков, сейчас на 5-м месте в турнирной таблице. Дальше екатеринбуржцы проведут 4-матчевую выездную серию. Снова в Екатеринбурге будут играть только после 10 октября. Официальный доллар 86,59, евро 100,57.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения. От консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрюшов. Доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Присоединяйтесь, ваши вопросы, свидетельства, соображения, все присылайте на номер +7 908 909 104.5 в виде сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Мы, конечно, собираем свидетельства с заправок, хотя, говорят, ситуация потихоньку стабилизируется, но отдельно про бензин мы в следующей получасовке поговорим с Маргаритой Балакирской. Там есть такие не только нечисто автомобильные темы, выходы на них. А мы поговорим про бензин с другой стороны. Кризис не только у нас, по всему миру.

0: для получения топлива. Мы что обсуждали, да? Вот,
1: пальмовое масло из Индонезии.
0: Пальмовое масло,
1: мы обсуждали, как раз, да, как, недалеко конечно. Там. Относительно.
0: Ну, да. Соответственно, производили все, и все это касается дизеля, как правило, потому что дизель – это топливо, которое менее прихотливо, там требуется меньшая очистка, в принципе, да, поэтому действительно его там разными биокомпонентами можно замещать, да, вот с бензином такая ситуация не очень проходит, скажу сразу, да, вот и из елки или из сосны там ты бензин не сделаешь.
1: Жаль.
0: Может, да. Наверное, жаль, да.
1: Ну, там же...
0: Но вот дизель, да, делают из разных вот горючих материалов, которые вот способны гореть, поддерживать нужную энергию, да, вот, ну, видишь, и Toyota крупный,
1: так вот,
0: крупнейший
1: вот,
0: автопроизводитель заботится.
1: Не, да. Неизвестные какие-то из Индонезии производители топлива, а Toyota совместно разработала, вот на одной модели будут испытывать на пикапе Hilux, а потом, если все будет удачно, на Toyota Land Cruiser будут на этих моделях использовать именно вот такое масло. Оно более экологичное, в общем, из возобновляемых источников. Более того, не надо переделывать автомобиль практически. То есть, вот заливаешь вот это вот новое. Ну,
0: требуется, да, и требуется все. Испытания, потому что здесь долгосрочный же эффект.
1: Ну, конечно, да.
0: Можно все что угодно залить, в принципе. Автомобиль какое-то...
1: Время поездит.
0: Время даже проедет, да. Вот, а потом, что будет через там неделю, две, три, после там 10 тысяч моточасов, допустим, да, вот что случится с двигателем, вот как раз на это испытание и направлено.
1: Ну, посмотрим, у нас почему-то такие эксперименты не проводятся, хотя, ну, у нас и дизельных машин, мы с тобой говорили, менее 2% от общего числа.
0: Ну, да, то, что-то 1,6, да. Что-то такое.
1: Ну, в конце концов, у нас же дизель не только в таком некоммерческом секторе, в коммерческом тоже используется. И могли бы подумать...
0: Прежде всего используется.
1: Вот, могли бы подумать, конечно, над тем, чтобы сделать. У нас же ученых, ой-ой-ой.
0: Вот. Слушай, ну, у нас как-то не наблюдается проблем с
1: дизелем.
0: Нефтью, да, с нефтью. И с дизельным топливом, кстати, тоже проблем не наблюдается. Вот что в первую волну, что в вторую волну, вот с дизелем проблем никаких не возникает. И более того, да, многие говорят о том, что так как у нас действует сейчас запрет на продажу топлива за границу, то в России сформировались большие запасы. Вот и переизбыток идет дизельного топлива. Но при этом, ты знаешь, я... Не слежу особо, да, но, как мне казалось, я долгое время наблюдал цену дизеля на некоторых заправках, вот, ну, на одной и той же АЗС, да, 79 там с небольшим он стоил. Вчера еду, смотрю, 80+, там, 80 и 50, что ли, то есть он почему подорожал.
1: Ну, это вот
0: хотя вот все говорят, переизбыток, все, вот вроде никаких предпосылок у тебя нет к подорожанию, но он подорожал.
1: А потому что сезон, наверное? А в сезон все дорожает?
0: Может быть, может быть. Может
1: сентябрь.
0: Быть. В конце концов, лето закончилось-то.
1: Ну, где как у нас тут жара такая, что задумаешься, закончилось оно или нет. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Денис Мантуров, первый вице-премьер Российской Федерации, сообщил, что на данный момент российские автомобильные предприятия выпускают свыше 50 моделей легковых автомобилей, более 20 брендов. Хотя разделение по брендам – это больше устремление маркетинговых стратегий самих предприятий. Они решают, как корректно позиционировать свои автомобили. Ну, то есть намекнул, что там творится что-то непонятное.
0: Ну, кто, конечно.
1: Кто на ком стоял?
0: Компания Cherry у нас этим, да, увлеклась как-то. Эти вот прям увлеклись не на шутку. И сейчас вот какое-то безумное количество вот этих суббрендов, так называемых, вот когда там разные автомобили, они еще же умудряются их переименовывать в процессе, да?
1: Да, да.
0: То есть там поставляли одну модель, потом раз, там, она уже другая, там, и джетуры, вотуры разные, там, у нас Тена тот же самый, вот, в принципе, да, вот, и на Автоторе выпускают же там, да, если часто завод там какой-то монобренд, там, в Калуге там Тена условно выпускают, там, в Туле, под Тулой, да, Хавейл, там, марка, то Автотор – это огромное сборочное предприятие в Калининграде, которое сейчас, по-моему, производит там автомобили для, по-моему, 5 марок различных.
1: Ну, там то они приходят, то уходят. Там же кто он? И байк.
0: Ну, там тоже живой
1: был,
0: процесс.
1: ФАВ, кажется, такой, да? Был как вот там же на Автоторе собирали это все.
0: А КАИ, потом... КАИ там были.
1: КАИ. Да, вот

0: и были.
1: А потом они меняются. На одном и том же заводе они как-то...
0: А потом, да, вот КАИ ушли с рынка вообще, в принципе, mm-hmm. там кто-то там, да, куда-то еще ушел. Mm-hmm. Непонятно, кто-то вернулся. Такой процесс вот...
1: Непрерывный.
0: Да, например, автомобили, о которых так громко очень заявляли. Да, SWM, да, вот. Mm-hmm. Один раз в жизни видел вживую даже этот автомобиль на дорогах. И я просто помню, когда марка эта приходила, такая достаточно была у них крупная маркетинговая компания по приходу. И также про них и быстро забыли.
1: Никакой компании по уходу. Ушли по-английски. Кстати...
0: Они не ушли.
1: А, они здесь у нас еще?
0: Они что-то производят, по-моему.
1: Ну, хорошо. При этом Мантуров подчеркнул, что с перезапуском автозавода в Шушарах, где Сенат выпускает, теперь в Российской Федерации восстановлено отечественное производство автомобилей во всех нишах. От самой доступной, ну, видимо, это Лада Гранта у нас, до вот эксклюзивных моделей представительского класса Сенат, там, Аурус.
0: Аурус у нас. Ну, Аурус и Сенат, это просто...
1: Ну, Сенат просто попроще.
0: Хорошие сейчас выпускают под брендом Сенат, да? То есть, ну, такие трансформации они есть, да, они продолжаются.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Считает наш слушатель, что пройдут выборы, добавят зимние присадки, все топливо подорожает.
0: Подорожает.
1: Вот, не надо вот разводить тут панику лишний раз.
0: А Никита... Слушай, это не паника, это жизненный опыт.
1: А, это тоже фактор сезонный.
0: Ты знаешь, да, жизненный опыт подсказывает, что после различных мероприятий, связанных с выборами, да, вот до этих мероприятий все у нас держится как-то, mm-hmm. как тарифы ЖКХ, вот, да, прочно стоим вот. Но вот если с тарифами ЖКХ известно, что с 1 октября будет очередная...
1: А их не сместили на ноябрь даже?
0: Индексация, ну, это называется.
1: Mm-hmm. Так, индексация.
0: Нет, с 1 октября.
1: Mm-hmm. Ну ладно.
0: Закончится выбор 21 сентября, с 1 там октября можно уже и повышать.
1: Я могу ошибаться.
0: Mm-hmm. На 1 октября двигали как раз вот с топливом. Нет такого анонса, что точно подорожает. Но есть уверенность внутренняя, что, скорее всего, да, цена изменится. В какую сторону, сами думаете?
1: Вот, индексация не изменится, корректировка, индексация. Вот есть же нормальные слова. Ну, что подорожает. Коридор расширится, возможностей. Ну,
0: да, кстати, коридор по ОСАГО тоже, возможно, расширится в ближайшее время. Страховщики в последнее время какую-то прям агрессивную такую кампанию ведут, что все пропало, мы в убытках. И РСА это транслирует, там, да, называя регионы, где убыточность там по 400% бывает. Там,
1: да, несмотря на то, что сейчас водителей с наибольшим вот этим коэффициентом, да, все больше и больше. То есть они не попадают в аварии.
0: С наименьшим,
1: да. Не попадают в аварии, платят за других, получается, а все равно убыточно.
0: Да, очень-очень все убыточно, и уже начали говорить о том, что сейчас, да, действительно, выборы пройдут, и вполне возможно, центральный банк в очередной раз расширит коридор.
1: И страховщики неожиданно убедят.
0: Тариф по ОСАГО, и нам в очередной раз скажут, что нельзя говорить о подорожании, потому что коридор, он расширяется еще и в меньшую сторону.
1: Вот, и о чем и речь, корректировка, расширение коридора, индексация, в конце концов, во все стороны, может быть. Никита сообщает. Ну что, поставили лежачих возле УРФУ полицейских, имеется в виду. Итог лучше не стало. Сделано еще хуже. Машины притормаживают и копится небольшая пробка. А дрифтеры все равно будут.
0: Ну, будут или нет, давайте уж посмотрим. Вот, сейчас, если установили физические препятствия для того, чтобы невозможно было ездить, да, ну, боком ты не поедешь, если у тебя на пути лежачий полицейский находится. Посмотрим, как оно там все будет.
1: Артем тоже прогнозы свои пишет. Я вам так скажу, каска на новую машину 170 тысяч будет стоить, а на трехлетнюю 80. Модель одна и та же, просто разница новая и трехлетняя. Откуда такие прогнозы?
0: Может быть,
1: не знаю, но...
0: Нет, каска дорожает. Это же такая история, когда страховая компания самостоятельно регулирует, да, исходя из статистики собранной, исходя из водителя, которого будут списывать. Плюс у каждой страховой компании свои тарифы, здесь нет какого-то...
1: Так ты иногда подвисаешь.
0: Регулирование ситуация может отличаться в разы просто по стоимости страховки.
1: Это, говорит, не прогноз, это нам так посчитали. То есть это вопрос, не, ну, это да, ответ, да. Ответ от страховщиков уже. Вот 170 на новую, 80 на трехлетку.
0: Ну вот, составьте свой автомобиль и страховщик. Будет дешево.
1: Страховка
0: подорожает. Поделайте документы.
1: Нельзя.
0: Прибавьте возраст.
1: Страховка подорожает, а максимальное накрутите пробег. Вот это все не скручивать теперь будут люди, а накручивать, чтобы было понятно, что старенький автомобиль. Страховка подорожает, а максимальная выплата нет, считает слушатель. Но есть и про максимальную выплату в очередной
0: пока,
1: раз.
0: Пока речь не идет. Вот речь идет вот сейчас о выплатах за жизнь до 2500 тысяч. Угу. Где-то есть в недрах Государственной Думы законопроект, расширяющий и по железу тоже, до 700, по-моему, тысяч рублей.
1: Вот сейчас, буквально на днях, представитель Совета Федерации Николай Журавлев сказал, что надо поднимать с 400 тысяч до примерно 800 миллиона. Это по железу, это не угроза здоровью. Ну, да, потому что это, инфляция конечно. Уже сколько лет идет, а выплата так и не менялась. То есть Совет Федерации, в Совете Федерации некоторые сенаторы поддерживают увеличение выплаты максимально.
0: Да нет, надо, конечно, увеличивать, но при этом вот все страховщики сразу же говорят, что мы специально не увеличиваем, чтобы стоимость не повышать.
1: Мы и так в убытках. А вы нам еще заставите нас миллион платить. Мы 400 не можем-то заплатить тысяч, а вы миллион. Так нельзя. Юрий спрашивает. 11 июля на обочине трассы Реж-Краснояр нашли труп мужчины, сбитого машиной. Недавно нашли водителя, 19 лет. Он показал, что мужчина лежал на обочине, и он вечером его не заметил. Наехал, испугался, скрылся. Если он не врет, что ему грозит? Разве он виновен?
0: Ну, надо разбираться, виновен он или нет, там, на обочине, да, допустим, если даже лежал человек на обочине, водитель по обочине не имеет права ехать. Вот у нас правила дорожного движения напрямую запрещают движение по обочине, и поэтому нужно все обстоятельства смотреть, да, вот, как все это происходило, как все это было, вот, ну, и если все-таки следствие докажет, что его вина в этом есть, вот этого вот молодого человека, то ему грозит уголовная ответственность. Это 264-я статья Уголовного кодекса. Еще и с оставлением места дорожно-транспортного происшествия. И там достаточно серьезное наказание от 5 до, по-моему, 12 лет лишения свободы.
1: А даже если не будет...
0: От 5 до 12 лет лишения свободы.
1: Доказана прямая связь, например, то, что он говорит правду, он же все равно вместо ДТП
0: оставит. Я и говорю, что да. если прямая причина, следственная связь будет доказана, что если смерть этого человека связана с наездом...
1: А если не связана, я говорю? А если не связана, но уехал?
0: Если не связана, ну, никакой ответственности нет.
1: Никакой. Ну, мало ли, вдруг, если ты все-таки не сообщил, это же тоже оставление.
0: Нет, это не наказуемо абсолютно. Нет,
1: все, понятно, разъяснил. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Артем продолжает, что нам бочину чинили. 1 060 000 рублей обошелся ремонт. Вот и все вместе.
0: Ремонт. Не, ну, смотря какая машина, смотря что там с бочиной, как вы говорите, у вас случилось.
1: Так, ладно, к другим темам. Члены, мы же разбираем с тобой автомобили, которые в такси показали себя, мы разбирали, показывали себя хорошо, а теперь такси таксистов начали спрашивать, какие автомобили показывали себя не очень
0: вот,
1: хорошо.
0: Это вот самое интересное, потому что, ну, хорошо, ну, что там, ну, Хорошо.
1: И слава богу. Так вот, опять же, Автоньюз, прям серия статей. Сейчас спрашивают представителей таксопарков, какие автомобили не справляются вот с этой, или плохо справляются с этой высокой нагрузкой.
0: Ломаются.
1: Один,
0: чаще находятся в гараже, чем в пассажирском.
1: Ну, может быть, чаще ремонтируются, чаще, или там ищут запчасти. Так вот, один из представителей таксопарка, два даже, сказали, что проблемные это российские модели. Они не окупают себя в коммерческой эксплуатации. Запчасти на них стоят дороже, чем на другие бренды. Поэтому обслуживание обходится очень дорого.
0: Наговаривают, наверное, да?
1: Я не знаю. Я не специалист, тем более не таксист.
0: Ну, я тоже не знаю, если честно. А под отечественными брендами мы что понимаем?
1: Ну, какие у нас...
0: Сейчас очень сложно, знаешь, вот когда говорят отечественные бренды, иногда это настолько обтекаемое, что потом начинаешь разбираться, там из отечественного только название, знаешь.
1: Мы знаем отечественные бренды.
0: И то не всегда отечественные бренды с отечественным названием.
1: Это понятно, но мы знаем отечественный бренд, который прям отечественный, который в такси часто присутствует.
0: Москвич? Волга?
1: Почти. Москвич почти Волга. Я на другое намекал. Ну, конечно, Лада, что представители семейства АвтоВАЗ.
0: Я не знаю. Опять же, это самые продаваемые автомобили АвтоВАЗ, да, все-таки. И вот от потребителей как-то не слышно особых нареканий-то о том, что они там постоянно ломаются, и там только как выехал из салона, сразу все сломалось.
1: Кстати, меня удивило...
0: На уровне делает АвтоВАЗ все-таки относительно своих конкурентов, да, качество. Все, в последние там, годы, да, долгие годы, в принципе, АвтоВАЗ свою продукцию-то подтягивал так вот по качеству.
1: Но меня удивило заявление, что запчасти на них стоят дороже, чем на другие бренды, и там найти сложнее.
0: Ну, вот тоже удивительно.
1: Может быть, есть отдельные российские бренды, на которых запчасти...
0: Видишь, вот хотелось бы конкретики. Вот, когда ты говоришь просто, знаешь, вот у меня машина постоянно ломается. Вот, скажите конкретно. Какие слабые стороны у этого автомобиля? Там двигатель ломается, коробка ломается, там, не знаю, там с электроникой проблема, или с электрикой, там стеклоподъемник отказывает, через раз поднимается или опускается. Вот хочется такой-то проблемы, потому что вот когда так вот общее говорят просто, да, там, знаешь, китайцы не постоянно ломаются, да, все причем, да, а конкретики-то нет.
1: А тут как
0: понимаешь,
1: раз...
0: вот, если мы говорим про там ту же даже нашу там не очень богатую историю автопрома, там по полуотечественному, скажем так, или там европейские марки, да, все знают, что действительно, ну, автомобиль технически сложная такая штуковина, и иногда что-то идет не так. И иногда прям бывает, что там целые отзывные компании, или забытое слово «кулант» есть такое, да, когда автопроизводитель после окончания гарантии тебя поддерживает, если знают о том, что какой-то слабый элемент. Вот, ну, у ВАГов, например, вспомните вот эти коробки DSG, которые были там на автомобиле до 2015 года, да, ну, были с ними проблемы, причем там то мехатроник, там то и сцепление у них там что-то изнашивалось. Вот признавали это, да? Причем сам автопроизводитель признавал.
1: Ну, вот так как компании такие
0: есть,
1: работают.
0: Есть конкретика, то есть машина сама по себе классная, да, есть проблемный узел, над которым работают. Вот, а Куланс как раз, это как раз такая история, когда до, по-моему, 8 лет автомобиль, если он у тебя обслуживался, там, если известна его история, то автопроизводитель по запросу мог разделить с тобой бремя ремонта. То 50% заплатят, то запчасти
1: полностью оплатят. Ну, поддержка такая. Мы понимаем, что мы где-то виноваты, поэтому просто мы вам помогаем.
0: Да. Да. Вот, а когда вот просто общее, что там запчасти на отечественный бренд стоят дороже, и он постоянно ломается, ну, скажите конкретно уже, с моделями, с конкретными элементами.
1: А, потому что тут хитрая методология, модели не китайских марок попросили, не китайских. Китайцы не входят в этот перечень. Так вот, другой представитель другой компании...
0: Ну, то есть, «Волга», «Москвич», да, вот, «Эволют».
1: Они не, Tenet, а, они не входят.
0: Не китайские марки.
1: Это не китайские. Не путай. Мантуров бы тебя не поддержал, честное слово. Так вот, вспомнили Peugeot и Citroёn, что проблемные и не оправдали себя, вот как автомобили такси. Крайне ненадежные, достаточно дорогими в эксплуатации и обслуживаниями были.
0: Это есть. Это есть такая история, да? Peugeot та же самая. Ну, Peugeot и Citroёn — это один концерн ПСА, да? Вот, в принципе, отличные машины производят, и у Peugeot там и были очень смелые решения, там, вспомнить Peugeot 206, 307, вот такие вот модели, которые просто
1: выделялись,
0: взорвали рынок, да, и там в той же 307 или 206 Peugeot были функции, которые, там, знаешь, там на два класса выше обычно были доступны для автовладельцев, но при этом, да, при этом качество так себе было, откровенно говоря, вот, в принципе, все это знали.
1: Так, дальше. Другой таксопарк. Вспомнил представитель Renault Logan. А также еще один Ford Focus 15-16 годов с роботом. Вот пошла конкретика. Называли конкретные модели.
0: Power Shift, по-моему, коробка у них называлась.
1: Вот, там малый ресурс, дерганная езда. Volkswagen Polo 17 года называют. Mercedes-Benz E220D. Что еще? Камри.
0: Какого поколения?
1: Всех, наверное, да. Запчасти и сервис дорогие, поэтому не стоит их в такси
0: использовать. Так, ребят, вы Мерседес купили.
1: Вспомнили двухлитровую Тойоту Камри.
0: А с ней-то что?
1: Ну, вот что-то не то. Проблемы с вариатором. у двухлитровых Toyota Camry отметил один из представителей одного из таксопарков. Что еще?
0: Первый раз, сейчас скажу, слышу, да, что люди как-то не жалуются, вот тут... Ну, может, неудачно.
1: Не ту закупили партию. Toyota Corolla 6-10 годов также вспоминает. Peugeot 307, Opel доставляли кому-то сложности. Uh-huh. Вот перечислил я автомобили примерно, какие...
0: Ну, с Opel, да.
1: Не китайские.
0: Есть.
1: Вот можно есть ориентироваться. Ну, можно, слушай, ориентироваться.
0: Ну, с учетом того, что там до 22-го года эти автомобили у нас не поставляются на наш отечественный рынок, а многие еще и до 22-го года там некоторые ушли, да?
1: Угу.
0: То, в принципе, ну, понятно и очевидно, сейчас 26-й год уже заканчивается скоро, да? Средний срок службы автомобиля в такси, я так понимаю, это лет 5, наверное.
1: Ну, да,
0: то есть,
1: наверное,
0: как раз сейчас вот эти автомобили на пределе уже просто находятся, совершенно очевидно.
1: Угу. Ну, они куда потом
0: будут ломаться? Если мы говорим про автомобили, которые постоянно используют uh-huh. такси, то есть это не то, что там частное лицо там и в такси, и там сам поездил, да, там не такие большие могут быть пробеги, а именно автомобили, которые вот, покупались, чтобы их убивали.
1: Uh-huh. Ну, они потом куда идут? На вторичный рынок? И все равно пытаются продать?
0: Да, скручивают.
1: Вот тут скручивают.
0: Пробег, там, да, что там не бито, не крашено, да.
1: Так что вот это полезная информация, ну, когда вы покупаете.
0: Сейчас хотя бы есть там те же самые реестры такси, да, mm-hmm. если мы говорим там про большие города, вот, то часто следы автомобилей этих находятся в реестрах. Да.
1: Ну и напомним, что в диагностическую карту надо будет искать, по крайней мере, следы использования в такси, в реестрах должны будут вносить и выдавать карту на полгода.
0: Да. По меньшей мере, да, в реестре все это должно быть. Но, еще раз, закон не всегда работает и не во всех субъектах Российской Федерации, он работает на 100%.
1: Это не просто весь список допущенных деятельности такси. Специально, Сергей считает, упоминает. Ну, про первое, про отечественное. Локализированное, надо было сказать. Этим летом села впервые в китайское авто, в такси. Марку не рассмотрела. Салон был комфортный, бизнес-класс, Оксана сообщает. Ну и слава богу. Спасибо большое. Время у нас закончилось. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Игрышову. До завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
3: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз Камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
2: Кроме того,
3: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще Камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал» не больше, не меньше по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
4: И еще.
3: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках: в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:32 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
5: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Пишите.
5: Земляки, мы ни дня без рекорда. И сейчас мы с Пашей не про обещаемые плюс 27 в Екатеринбурге, про другое, но тоже про Екатеринбург.
1: Да, Екатеринбург показал самый существенный прирост пунктов выдачи заказов маркетплейсов за последний год среди всех городов-миллионников России.
5: То есть, и даже Москва. Не Москва, даже не Петербург, а наш город стал лидером среди городов-миллионников по количеству открываемых ПВЗ, пишет Европейско-Азиатские новости агентства.
1: На ТАСС. Да, да. Так вот, на 24% за год с сентября 25-го этот сентябрь 26 года количество пунктов выдачи увеличилось. На втором месте Пермь 22%, на третьем Омск 20%. И заметный рост ПВЗ отмечается в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
5: То есть, еще раз, Екатеринбург плюс 24%, Москва плюс 4%. Хотя, конечно, знающие люди говорят, ну просто у них и так уже было кучно, куда еще в Москве больше открывать. Но мы не будем обращать на эту зависть.
1: Как будто у нас не кучно было.
5: Вот. У нас тоже, понимаете, если раньше когда-нибудь в стародавние времена почта была магазином шаговой доступности, да, условным магазином, потом уже не почта, а обычные сетевые магазины, то теперь шаговая доступность — это, конечно, Wildberries и Озон.
1: Да, и действительно, открывается просто недавно. Неделю назад были панические настроения, смотрите, распродают ПВЗ по Екатеринбургу в том числе.
5: Какая-то... Панические настроения в СМИ, я бы сказала.
1: Ну,
5: вместе,
1: а где у нас они в основном?
5: Тех, кто открывает, как выяснилось. Ну, действительно, где-то предприниматели активно выставляли пункты выдачи на продажу, и такие объявления в нашем городе в том числе появлялись. Кстати, в этой статье, о которой я упомянула, здесь есть любопытно, а сколько зарабатывают эти пункты? Единой средней доходности нет, но есть, например, вот конкретный работающий пункт может приносить собственнику от 15 тысяч рублей в месяц до 100 тысяч рублей.
1: Да, чистые прибыли.
5: Да, но если точка сильная, это уже 150 тысяч рублей в месяц.
1: Ну, такой маленький, но гордый бизнес, почему бы и нет.
5: Ты только вычитай деньги, которые люди тратят на лекарства потом.
1: Ну, это да, да, но это уже,
5: это очень нервная работа, конечно.
1: Ну, я не знаю, собственник насколько больше нервничает, чем человек, который стоит и выдает эти товары.
5: Иногда совпадает.
1: Иногда совпадает, совершенно верно. Ну, чем меньше проходимость, тем меньше чистая прибыль. Это и так логично. Кстати, почему-то в Санкт-Петербурге и в Краснодаре эксперт связывает рост вот этих точек с активным жилищным строительством и развитием новых районов. А у нас еще не активное строительство. У нас просто мало было, говорит, плотность небольшая. С чем я тоже не очень, наверное, соглашусь.
5: Видимо, не настолько активное строительство все-таки. А сейчас мы просто процитируем Вы не нас ругайте, если что. Но я просто произнесу эту фразу. В Госдуме заметили улучшение ситуации с бензином в России, Екатеринбург. Речь идет про Игоря Ананских, первого замглавы комитета по энергетике, который пообщался с изданием «Подъем». И он сказал, что... давайте цитату. Безусловно, ситуация стала лучше, чем пару недель назад. Потому что, как я и говорил, по всей видимости, ситуация была связана с проблемами в логистике в первую очередь. Сейчас же ситуация нормализовалась, сказал этот человек из Москвы. Правда, добавил, понятно, что не везде еще. Есть регионы, где, мягко говоря, не очень хорошо еще, но мы сейчас говорим не про отдельные регионы, а вообще про ситуацию по стране. Mm-hmm. Это был конец цитаты, я сейчас, Паша, логики не поняла. То есть отдельные регионы — это не Россия?
1: Нет, это не вся Россия. Это отдельные регионы. А тут мы в целом, когда смотрим, в России все улучшилось. Но другому изданию, Ленте.ру, этот же депутат сказал, что ситуация должна стабилизироваться, ну, примерно в течение пары недель.
5: Погодите, потому первое что... слово дороже второго. Безусловно, ситуация стала лучше. Кто сказал?
1: Он же.
5: А может быть, в последние часы что-то изменилось, пока мы с тобой не были на заправках? Напишите нам, пожалуйста. Может быть, вы согласитесь и считаете, что в Екатеринбурге ситуация с нехваткой бензина как-то изменилась, ситуация стала лучше. Свидетельства очевидцев, пожалуйста, мы ждем.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже пишите. Хотя те, кто следят по всяким приложениям, говорят, что побольше стало бензина, в том числе средства массовой информации. Несмотря на то, что не любят разводить панику, сообщают, что все-таки кое-куда подвезли. Мы помним, что на прошлой неделе в «Лукойл» начались поставки, потому
5: кто-то
1: что федеральный
5: заметил, целых 2 часа было у кого-то счастье, это не у всех. И, конечно, громкие истории, которые связаны с теперь уже, как их называют, королевами бензоколонок. Первое, нет, не в Екатеринбурге, а в Среднеуральске случилось. Причем в Среднеуральске, следите за руками жительницы, Верхней Пышмы Наталья. Примерно на 4-м часу стояния надоело пропускать автохамов без очереди. И что она сделала? Мы сейчас зрителям эту звездную фотографию покажем.
1: Да. Она вышла из машины с пневматическим пистолетом в руке и использовала его как аргумент, чтобы поставить одного из водителей, который хотел объехать очередь, на место. Позже она пришла сама в полицию, он пришел в полицию, заявил об угрозах, она потом пришла, что была, признала, что была неправа, и теперь идет проверка.
5: А просто фотография разошлась широко.
1: Фотография шикарная.
5: Разошлась даже на мемы. Сейчас как только ее не в этих мемах не представляют, в том числе в образе
1: Сара Коннор из
5: «Терминатора». И Умы Турман, вот это, конечно, да, она стала звездой абсолютно соцсетей, та самая женщина в темных очках и с пистолетом в правой руке, но ей вообще-то до 15 суток административного ареста грозит. Это первый случай. А второй случай случился, извините за тавтологию, на заправке на ЖБИ в Екатеринбурге произошел. Уральская художница, трепетная душа, с одной стороны, а с другой стороны, ее довели. Там на заправке двойная очередь. Женщина выходит, видео тоже разошлось по соцсетям, и попыталась, что называется, голыми руками остановить водителя, который не пропускал ее машину. И говорят, что она боролась за место у колонки не для себя только, а для своего уже очень такого в элегантном возрасте мужа, который сидел за рулем, а она решила ему помочь.
1: Да, мы стояли в очереди очень долго, говорит она. Она была одинаковая с двух сторон. Одна очередь была с парковки, другая с улицы. И те, кто с улицы, все время норовили вперед заехать. С той стороны проезжали по 3 машины, а с нашей стороны ни одной.
5: Ну, понятно, двойная очередь.
1: А вот мой супруг очень пожилой, ему уже за 80 лет, и поэтому надо было очередь остановить, чтобы получить свой бензин.
5: Там же есть еще одна любопытная деталь. Эта пара опаздывала на допрос к следователю. Они несколько лет жили в США и Канаде. 4 года назад переехали в Екатеринбург. Зачем к следователю, историю умалчивает. Но люди очень волновались. Кстати, трагедия случилась ведь на автозаправке под Волгоградом. Там тоже пожилой человек был. Примерно 80 лет. Решил поехать на рыбалку. Не хватало нескольких литров, решил дозалить 20 литров. В очереди почувствовал себя плохо. Все, человек скончался.
1: Ох, в очередях за последнюю, ну, за это лето, скажем так, столько таких случаев было. И скандалы, и смерти, и так далее, и так далее. Потому что, ну, действительно, очень долго стоять, а у людей здоровье не всегда позволяет.
5: Нам
1: кстати,
5: пишут,
1: номера-то
5: пишут.
1: Американские на автомобиле.
5: Вашингтон. Итак, нам пишут. Мы почитаем ваше сообщение.
1: Вчера подруга послушала разговор в транспорте. Ну что, поедем в выходные за бензином? Только давай запасемся бутербродами.
5: Угу.
1: Только что проехал мимо знаменитой заправки на Серовском тракте на выезде из Екатеринбурга. Машин стало в разы меньше, хотя горючее есть. Ровно неделю назад заправлялся в 3 часа ночи, простоял час. Сегодня ночью заправился за 5 минут на той же заправке. В чем дело, не пойму, пишет Ренат.
5: Ренат, напишите нам, мы никому не скажем. Улицу, явки,
1: почему
5: пароли.
1: Никому не скажем?
5: Никому не скажем, потому что через несколько минут
1: у нас дискуссия уже была
5: бензина.
1: В Максавто. Должен ли водитель поддерживать своего собрата-водителя?
5: Собрата,
1: или
5: но,
1: не должен?
5: Но не самое такое
1: не
5: широкое сообщество, Ренат. Вы намек поняли, точнее, что за намек. Мы прямым текстом сказали. Так вот, а сейчас мы переносимся в Пермь, где бывший полицейский, зовут его Артур Сагидуллин, настолько уже проникся темой, что написал песню о поисках бензина на заправках и рассказал нашим коллегам с портала 59.ru, собственно, как муза его посетила.
1: Все
5: Паша.
1: Просто. Он написал на основе собственного опыта. Как и многим другим пермякам, ему пришлось потратить время на поиски и покупку топлива. Стоял, цитата, сегодня 2 часа на заправке и придумал, поделился автор с порталом. Ездил утром, про ночь в тексте, это собирательный образ. Заправив машину, вернулся домой и тут же записал трек. Справился быстро, потому что опыт большой. У него была группа, называлась она «Дорожный просвет».
5: Саша Короткова, коллега любимая, если ты нас слышишь, ты просто теперь обязана в среду какую-нибудь ближайшую пригласить Артура Сагидуллина в эфир, потому что программа в среду называется тоже «Дорожный просвет». Посмотри, какие песни. Это, как пишут, рэп-группа создала. ДПС «Не волки», «Притормози», «Пьяный за рулем» и другие.
1: В общем, просвет. ГАИ «Просвет».
5: Дорожный просвет.
1: Да, да, да.
5: А сейчас мы, конечно, не откажем себе в удовольствии и дадим вам послушать фрагмент этой песни. Ha ha ha ha!

0: Всем привет.
1: Артур Сагидуллин, бывший полицейский из Перми, и крики в душе, выраженные в музыке.
2: Да, всех, но он выразил его в песне. Ну что, хорошее начинание. Может, чем больше песен будет, тем
1: уже
2: быстрее.
1: Уже есть. Народное творчество не дремлет, Паш. К другим темам перейдем. Свердловская область. Свердловская область. Исследователи возбуждают уголовное дело о хулиганстве после увольнения 24-летней учительницы английского языка Анны из школы Нижнего Тагила из-за оскорблений и угроз от восьмиклассника. Но, вообще, изначально информация была такая. Школьник якобы угрожал, извините, надругаться над этой учительницей. И глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого уголовного дела. А сейчас мы расскажем, с чего все началось. Марина Ахмедова, телеграм-канал ее, ну и одновременно, кстати, статья в агентстве Регнум, Ахмедова, его главред. Так вот, госпожа Ахмедова проделала, как сама выражалась в 2019 году, элементарную журналистскую работу. Помните, как она, громкая была история, корреспондентом русского репортера, Ахмедова приезжала в Екатеринбург, чтобы, как она сказала, внимательно выслушать и сторонников храма, и противников строительства храмов, и выполнила за нас, за всех, бездарей, элементарную журналистскую работу. Видимо, сейчас снова она выполнила. И она вот что написала в телеграм-канале, в принципе, то же самое в Регнуме. Сейчас мы ее процитируем.
2: Учительнице пришлось уволиться, так как...
1: Не, Паша, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге у нас сейчас, сейчас уже успокоились, на днях в мэрии подпрыгнули из-за этого. В Екатеринбурге молодой учительнице пришлось уволиться из ученика, предлагавшего ей секс. А сейчас хочешь, да, продолжай.
2: И, да, называл своих одноклассниц этот ученик проститутками. Год учитель терпел, и, наконец, школа учителя потеряла. А если бы, как предлагал СПЧ, учителя могли бы отдельным ученика, учителя могли бы ставить двойки за поведение, и после принимали решение педсоветом об отчислении с Анной, такого бы не произошло. У школы был бы учитель. И добавила, что нужно защищать учителей. И еще написала она в миграционную службу.
1: Вообще она долго в этом посте рассказывает о том, что проделывал этот нежный цветочек. Мы сейчас не про учительницу, про мальчика. Вот, цитирую я Ахмедову. Анна говорит, что неоднократно обращалась в администрацию школы и к завучу, однако никакой реакции так и не последовало. Ну, там... на перемене драки устраивал, в ноги девочкам плевал, давайте заменю всякие там слова. Вот, от него молодые учительницы страдали, он обещал, что и в хвост, и в гриву всех их, как бы так мягко выразиться, и так далее. Последней каплей для Анны, пишет Ахмедова, стала ситуация, когда школьник со своими друзьями оплевал дверь ее кабинета. Сделали они это из-за того, что она попросила их поднять бумажки, которыми они бросались на уроки. Попросила их убрать за собой, ну, а после моего обращения, здесь уже прямая речь Анны к завучу, им выдали тряпки и попросили вымыть дверь. Пока они мыли, я вот этому мальчику сказала, что если он продолжит так себя вести, его могут депортировать. На это он мне ответил, что его не депортируют, а депортируют его родителей, которые родом из Узбекистана. Представляешь, какая радость для портала «Царьград». Он тогда останется здесь и продолжит отравлять мне жизнь. После этого случая я буквально в истерике заявила директору, что либо я увольняюсь, либо его отстраняют от моих уроков. Отстранить-то отстранили, но моя психика настолько была порушена, я с таким поведением впервые встретилась. Ну, в общем, девушка уволилась. А потом та самая учительница, которая вовсе не из Екатеринбурга, а из Нижнего Тагила, опровергла информацию о том, что подвергалась угрозам, о домогательствах со стороны этого восьмиклассника.
2: Да, она дала интервью областной газете, где сказала, что все это фейки. Ну, как все, что поведение действительно было плохое. Ну, вот, доказать про сексуальные домогательства. Домогательства и угроз сексуального характера по отношению ко мне не было. Это фейк. И подчеркнула, что распространение сведений вот этого характера является клеветой в отношении ребенка. И отметила, что готова разобраться с этим на судебном уровне.
1: Представляете? То есть у нее двойной стресс. Сначала действительно она... претерпела от любимого, в кавычках, ученика, А потом уже от СМИ. Она сказала, это интервью областной газете, это клевета на ребенка, несмотря на всю сложность его поведения. Представьте, какое потрясение для его психики. Если даже для меня, когда я увидела подобные заголовки про угрозу изнасилования, это стало большим потрясением. И с этим, я думаю, должны разобраться на судебном уровне. Ты знаешь, Паш, даже после заявления о фейке, которое очень многие СМИ...
2: Опубликовали.
1: Сначала заявление одно, потом опровержение. Угу. Даже после заявления о фейке на сайте информационного агентства «Регнум» статья осталась, где черным по белому, без доказательств, я специально вчера посмотрела, по-прежнему торчит: восьмиклассник угрожал изнасилованием учительницы английского языка в Екатеринбурге. То есть в предложении из восьми слов, одно из которых предлог, умудриться соврать два раза, это надо иметь особый талант.
2: Цитата, опять же, Анна в областной газете. «Я просто поделилась в обсуждении, где было много таких же и даже еще более серьезных историй со всей страны. А дальше мою историю подхватили СМИ, добавив такие факты, от которых я до сих пор в шоке». То есть это даже не прямая речь была, это было обсуждение.
1: Отреагировал сначала телеграм-канал, близкий к мэрии Екатеринбурга, «Екатеринбург главное», там написали, что экстренно проведенная проверка всех районов и школ. Представляете, какая-то заметка. Значит, начинают шерстить, потому что в заметке не сказан номер школы. Начинают шерстить школы по всем районам. И «Екатеринбург главное» пишут в телеграм-канале: «Эта проверка показала, что в нашем городе, в Екатеринбурге, такого случая не было». Вот в Нижнем Тагиле все правильно сошлось. Причем Анна написала, что школа сделала все, что могла. Но рычагов воздействия на таких детей просто нет. Ученик, она говорит, далеко не подарок. И действительно, он вместе с друзьями оплевал дверь.
2: Этот инцидент был, она говорит, да, это было самое неприятное. Но почему она уволилась? Тут еще один же аспект есть. В областной газете она говорит следующее. «Я приняла решение уйти из системы среднего образования. Поняла, что на данный момент это не мое. Когда был мой последний день, я зашла к директору и отдельно сказала: я благодарна, что именно вы стали моим первым руководителем. И знаю, что многие ребята расстроились». Она поступила сюда, в Екатеринбурге, в магистратуру и собирается связать уже с университетским образованием, как я понимаю, свою дальнейшую карьеру.
1: Ну, в любом случае, конечно, безобразие, потому что у девушки случился нервный срыв. Она была вынуждена на месяц взять больничный из-за этого чудесного ребеночка. Да, угроз сексуального характера не было, но было отвратительное поведение. И это продолжалось достаточно долго. И никто ничего не смог сделать. Его даже не то, что отстранили от занятий. Уроки английского, как потом выяснилось, продолжились для него просто в дистанционном формате. В четвертой четверти этот школьник получил оценку удовлетворительно и был переведен в 9 класс. То есть сейчас он... Привет Нижнему Тагилу. Продолжает
2: делать то, что он делал, видимо. А в этой школе, кажется, нет эксперимента по внедрению оценок за поведение. 10 школ, мы говорили, в Свердловской области будут с этого года.
1: Марина Ахмедова предлагает точечно, если я правильно ее поняла, ставить. И чтобы учитель мог сам ставить. А не просто какой-то конкретный человек из школы принимал решение об этих отметках, а чтобы конкретные учителя, любые, могли выставлять таким ученикам оценки. И главное, чтобы дальше что-то происходило с этим человеком.
2: Тут вопрос не в самих оценках, а в механизме того, что делать с подобными учениками. Об этом тоже не раз говорилось на разных уровнях, что главное, это не сама по себе оценка. Главное, чтобы потом педсовет имел возможность перевести такого ребенка в специализированную школу, еще куда-нибудь, убрать из этого класса. Там много можно вариантов придумать, но сейчас таких рабочих механизмов практически нет. Если он, конечно, не совершил преступление, какое-нибудь его не переместили в соответствующее заведение. Наверное, все.
1: Сейчас еще к ситуации подключилась Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Она сказала, что поедет в эту школу, в Нижнетагильскую, пообщается и с учителями, и с директором, и постарается с этой Анной тоже поговорить. Конечно, призвала с уважением относиться к педагогам Татьяны Мерзлякова. К другим темам мы сейчас перейдем в оставшееся эфирное время. «Я один» вместе с Фонтанкой. Что вы делаете? Прекратите. Какой заголовок сейчас наша аудитория точно оценит?
2: Путин предложил подумать над яблочным вопросом.
1: Да нет, это не про то. Это не про политику, это не про партию. Это про те самые яблоки,
2: обычные,
1: про фрукты.
2: Фрукты, да. Действительно, в России не хватает своих фруктов, отметил Владимир Путин. 3 сентября он выступал на пленарной сессии Восточного экономического форума и обратил внимание на нехватку яблок в России. Он сначала говорил про разницу жизни в регионах. Где-то яблоки растут, как в Ростове, а где-то не растут, как на Дальнем Востоке. Там, наоборот, рыбы и морепродукты. Но отметил, что все-таки есть проблемы с яблоками. Яблок в стране в целом все-таки не хватает. И над этим надо подумать.
1: Яблок
2: и как следует
1: действительно
2: поработать.
1: Пока не хватает.
2: Яблок?
1: Да. Но Фонтанка, собственно, изначально, изначально вся эта история описана изданием «Фонтанка», петербургское издание. И они цитируют наши коллеги президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, который в целом согласен с тем, что президент сказал, но есть, как говорится, нюансы. Во-первых, он говорит, что официальная статистика по яблокам занижена. На самом деле у нас все не так плохо. Например, 10 лет назад российские садоводы производили около 500 тысяч тонн яблок, а сейчас уже более 2 миллиона тонн. Но он любопытную дает выкладку, что мы продолжаем покупать, как здесь в заметке сказано, заметный объем яблок за рубежом. Здесь прямо по странам исследования есть. Например, Китай, конечно, но это уже Фонтанка анализирует. За последние 2-2,5 года было поставлено около 996,5 тысяч тонн яблок. Да. Крупнейший поставщик также Азербайджан.
2: Молдова, Сербия, Турция,
1: а
2: ЮАР.
1: Китай вот после
2: сказала,
1: этого, да? То есть,
2: да,
1: получается,
2: Китай.
1: Азербайджан на первом месте, да, по поставкам?
2: Да. Казахстан, ЮАР.
1: ЮАР даже. Но их очень много. И знаешь, здесь что любопытно? То, что, как говорит Муханин, у нас проблема с яблоками, которые для сока выращиваются. Это так называемое специализированное техническое яблоко. Его, это яблоко, выращивают, как говорит Муханин, единичные хозяйства. Потому что старые технические сады во многом исчезли еще и тогда, когда переработчики платили производителям настолько мало, что выращивать такие яблоки стало просто нерентабельно. А вот эти новые интенсивные сады ориентированы прежде всего на столовое яблоко,
2: ну,
1: то есть не предназначенное,
2: не попить, а поесть.
1: Да, для производства сока.
2: Хотя я помню, были огромные хозяйства еще в нулевых построены.
1: И 26 лет назад.
2: Да, нет, и сок до сих пор присутствует, вот этот вот с названием все
1: так
2: его
1: вот
2: знают.
1: Про импорт. Я продолжу тему про сок. У нас в целом пищевая промышленность в России используют импортный концентрат. Не только, но во многом.
2: Сок
1: и это дорого. Китай, например, Китай отправил в Россию...
2: Почти 40 тысяч тонн концентрата.
1: Да, тонны,
2: да.
1: Тонны
2: на 40 миллионов долларов, 46 тонн в 2021 году и так далее. То есть наши сокопроизводители, ну да, если посмотреть состав, сок яблочный восстановленный. Восстановленный от... из чего? Из концентрата.
1: Подожди, мы даже не спросили наших слушателей и зрителей. Что? Вы яблоки покупаете и вы замечаете, что вы покупаете? Отечественные или импортные? И если сравнить вкусовые качества?
2: Да,
1: что напишите. Выигрывает?
2: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте.
1: Оксана, вот спасибо вам за приглашение. Так, спасибо. Оксана из солнечной Турции пишет нам, приглашает нас к себе.
2: Спасибо. У меня на работе в Турции шикарная яблоня, вишня, виноград и слива. Приезжайте.
1: Оксана, вы сейчас прямо очень неприятным человеком для нас стали внезапно.
2: А насчет отечественных, неотечественных, у нас сейчас в магазинах есть то, что называется яблоко сезонное. Как понимают производители России.
1: Конечно, да.
2: Вот, и вполне себе конкурентно способная, мне кажется, частенько беру. И иногда попадается не очень, а иногда вполне себе. У нас же еще с яблоками тоже отвечает эксперт. Не просто произвести надо, как вообще во всей аграрной области, аграрной сфере, да, надо сохранить. А с этим у нас проблема. У нас нет достаточно нормальных площадей для хранения яблок, он об этом говорит. Невозможность сохранить урожай до следующего
1: сезона. Но, тем не менее, нет, он говорит о том, что что, тем не менее, это не главная проблема, абсолютно. У нас достаточно вот этих холодильников, и построены их, и яблоко там может спокойно храниться, но окно дефицита где-то 2-3 месяца, примерно май, июнь, июль, а сейчас, на секундочку, уже сентябрь, когда поступает новый урожай, и есть организационный, он говорит, причина весеннего провала, потому что многие хозяйства сами сортируют и продают яблоки. Весной те же сотрудники нужны уже для обрезки, посадки и других работ в садах. И людей не хватает, как обычно.
2: Ну, как раз сейчас пик цен на яблоки, пишет та же самая Фонтанка. Посчитали они, посмотрели графики, и яблоко будет дешеветь в ближайшие месяцы, до ноября.
1: Хоть что-то должно быть дешеветь.
2: Сезонность, она такова.
1: Да, а наш слушатель под ником СК... Александр Иванович, не может быть. Так вот, наш слушатель под ником СК хвастается. Месяц свои едим.
2: Хорошо.
1: Что будем делать, Паша?
2: Нет, мы будем ждать.
1: А я думала, завидовать будем.
2: Да с чего завидовать? Периодически можно у кого-нибудь взять такие яблочки, если есть хороший урожай.
1: После кабачков. Все на этом. Спасибо за внимание, Павел Рубцов.
2: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
2: Не переключайтесь.
0: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Доброе утро. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание «Аксиос». Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что Украина рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. Напомню, перед вчерашним визитом в Киев Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Между тем, несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, Киев продолжил атаки дронов на регионы России накануне и минувшей ночью. В Севастополе дрон взорвался рядом с 15-летней девочкой. Ее спасти не смогли. Еще одна 18-летняя девушка и 16-летний подросток получили помощь медиков и были отпущены домой. После удара дрона один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сегодня утром не принимают и не отправляют рейсы авиагавани нескольких городов, в том числе Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. В Нижнем Новгороде авиаузел работает по согласованию. Молодая учительница из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Она назвала фейком информацию об угрозах и домогательствах со стороны школьника, пишет областная газета. В интервью изданию преподаватель добавила, что конфликт с учеником был в прошлом году. Подросток сложный, с ним тяжело и другим педагогам. Однажды он и друзья оплевали дверь в ее классе. Учительница теплом отозвалась о коллективе школы, руководителе, но сказала, что ушла из системы образования в целом, поняв, что это не ее. Напомню, расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Благоустройство улицы Пушкина в центре Екатеринбурга завершат до Нового года. Работы осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания. Доходного дома Уварова на отчетной стороне улицы Пушкина. Как напоминает издание «Новый день», весной власти Екатеринбурга анонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным, остальное пространство займет сквер. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Повтор программы.
3: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
5: Добрый день, меня зовут Максим Путинцев, вы слушаете радиофорум 104,5 FM. В эфире программа «Ординаторская», программа, в которой речь идет об актуальных медицинских проблемах. Этот эфир, этот выпуск не станет исключением. Но мы опробируем сегодня новый формат «Ординаторская на троих». Хотя, может, вы скажете, что тут нового? На троих – это наша классика. Ну вот и посмотрим. Что я подразумеваю под термином «на троих»? У нас в студии три человека. Это ведущий, это эксперт и это... Ну, сформулирую так. Может быть, какое-то другое определение появится по ходу беседы. Это у нас будет хамелеон. Тот, кто и ведущий, и эксперт одновременно. Говорить будем вот на какую тему – качество медицинской помощи, тема широкая, тема насколько абстрактная, настолько и конкретная. Будем разбираться с тем, что это такое, как добиться качественной медицинской помощи, в чьих руках находится ключ к получению качественной медицинской помощи, ну и так далее. И с удовольствием сообщу о том, кто со мной находится в студии «Радиофорум». Это Анастасия Конюкова, эксперт регионального центра компетенции Национального института качества, зам главного врача городской больницы 24 по контролю качества, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Анастасия Александровна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: И Александр Гальперин, главный врач Центральной городской больницы номер 24, постоянный ведущий программы «Ординаторская». Александр Маркович, я рад приветствовать тебя в этой студии.
10: Добрый день. То есть, я так понимаю, мне роль хамелеона сегодня.
5: Получается так, но я сказал, может быть, мы придем к какому-то другому образу в ходе нашей беседы сегодня.
10: Ну, хамелеон так хамелеон, я готов.
5: Ну, я так вижу, по крайней мере. Ты должен быть и экспертом, но в то же самое время и ведущим. Помогать мне, потому что я, сам понимаешь, в медицинских вопросах исключительно со стороны пациента, и то не слишком искушенного, да, могу выступать. Ну, так и что делать-то будем? Медицинское качество, качество медицинской помощи, что это, как это, с чем его едят?
10: Вот, я сейчас включу хамелеона и как раз-таки перефразирую

0: качество как таковое. Что мы делаем в такой ситуации обычно? Открываем толковый словарь, например, Ожегова, да, и читаем. Что такое качество? Качество – это совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность. Что-то стало понятнее? Ну, как будто бы нет. Хотя оттолкнуться от этого, конечно, в каком-то смысле можно. Но возвращаясь к твоему вопросу, вот что для меня качественная медицинская помощь, ну, я скажу так, если тебе понадобилось пойти к врачу, ты к нему пришел, и ты получил то, что хотел. Ты получил, ну, скажем так, внятный комфортный прием, когда с тобой пообщались по-человечески, да? Когда ты получил некую инструкцию по тому, что делать, да, с той проблемой, с которой ты обратился. И когда в конечном итоге ты получаешь результат. Результат это что? Это когда тебе помогло. Когда ты выздоровел, когда тебя вылечили. Ну, то есть, получается, это такая вот длящаяся во времени действительно услуга. Слушай, и тут есть масса нюансов, да? И врач, и что он тебе назначил, и каков результат. Все это является совокупностями вот этой медицинской качественной помощи.
1: На самом деле, то, что ты, Максим, говоришь, это очень распространенные на самом деле ответы
0: от
1: пациентов. Ну, я могу перечислить. Я специально посмотрел результаты опросов, поглядел, как это выглядит. Ну, больше всего вопрос в США, там чаще всего интересуют подобные темы. И что там, например, устраивает, не устраивает в медицине. И чаще всего говорят про качество общения с персоналом. То есть вот именно насколько хорошо с тобой разговаривает медицинский работник. Говорят про время, которое врач или медсестра тебе отводит, лично тебе. То есть и это считается, вот если больше времени, значит более качественно. Говорят о доступности, об ожидании приема. То есть мне захотелось, я должен попасть. Это вопрос, как критерии качества, пациенты тоже также обсуждают. Комфорт, там, парковка. В одном из опросов в одной больнице парковка стояла на первом месте. Что мне в этой больнице нравится, это то, что здесь прекрасная парковка, и мне есть где припарковаться. Это тоже люди оценивают как качество медицинской помощи. Ну и другие там вопросы. Чистота, удобство, красота какая-то, какие-то вот навигационные вещи. Вот. Ну и как проблему в США часто говорят высокая стоимость, непредсказуемая стоимость. Но это проблема конкретно в США, но у нас на самом деле...
0: Но если мы пошли здесь в частную клинику, эта проблема точно так же может стать.
1: В общем, может быть то же самое. То есть вот если взгляд пациента, то есть это примерно вот об этом. Анастасия Александровна, может вот я не знаю, может что-то еще...
2: Совершенно правильно. Максим обозначил прямо пациентский путь, пациентский взгляд на оказываемую нами услугу. Уж извините за слово такое, да, но все-таки...
0: Да хорошее слово, мне кажется,
2: больше,
0: зря к нему
2: ну,
0: вот
2: хорошо.
0: Как-то негативно относится.
2: Вот, но просто действительно пациент сам в полной мере качество оценить не может. Он оценивает только компоненты, так скажем, ну, сервисную составляющую, да, если это можно так сказать. На самом деле сейчас подход к качеству и безопасности, вот мы все время говорим про качество, но не говорим безопасность, это архиважно, это не менее важно, чем качество. Это очень такая, это системный вопрос, который ну, не ограничивается только парковкой. То есть есть качество глазами пациента, и об этом у нас прямо целое направление. То есть это пациентоцентричность, когда мы думаем, как мы, как представители системы здравоохранения, выглядим в глазах нашего пациента, как мы с ним коммуницируем, какие мы инструкции ему даем. И это настолько важно, что часто влияет на исход. То есть если мы пациенту неправильно объяснили, недообъяснили, неправильно сориентировали, то мы можем вообще не получить никакого результата или получить отрицательный результат, хотя мы делаем все правильно и, может быть, даже в соответствии с клиническими рекомендациями.
1: Анастасия Александровна, давайте вот поговорим о все-таки именно взгляд со стороны медицинской организации и со стороны врача. Ну, скорее все-таки со стороны медицинской организации и вообще как системы. А что, как воспринимает качество именно медицинской организации, ну, наверное, врач в том числе. Вот что, по каким критериям и как это оценивается?
2: Ну, часто мы стали, то есть со стороны медицинской организации это система, которая охватывает все направления медицинской организации, начиная от кадрового обеспечения, материально-технической базы, безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего-всего-всего. Это не только правильно назначенная таблетка, но и прямо целая система. С точки зрения, как это поменять,

0: Смотреть, как это организовать. Здесь самое важное, что ставится во главу угла, это фиксация всего, так скажем. То есть медицинская организация должна научиться признавать свои собственные какие-то несоответствия, недочеты. Пока этого не будет, то, к сожалению, систему не построить. То есть мы должны учитывать все. Мы должны учитывать, сколько у нас пациентов выздоровело, сколько пациентов не выздоровело, почему инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, как о нас отзываются пациенты, с чего им не хватает, как мы учим своих сотрудников и так далее и тому подобное. То есть, из таких, как сказать, вот если говорить про врача, конкретного врача, то плюсы работы в построенной системе качества и безопасности — это на самом деле безопасность для самого врача. То есть, во-первых, он понимает, что ему нужно сделать, чтобы все-таки получить результат. Он понимает, откуда у него возьмутся ресурсы, эти ресурсы возьмутся точно и в срок, если система работает. Но для этого, конечно, он должен соответствовать определенным требованиям, стандартам. То есть его образование должно быть соответствующим, его должны внутри учить. Он должен соблюсти целый ряд каких-то манипуляций, там, провести идентификацию, назначить правильные лекарства правильному человеку, правильной форме и так далее.
1: Извините, что перебиваю. Я на самом деле считаю, что это вопрос, мне, например, как специалисту, он очень понятен, все, что говорит Анастасия Александровна. Я не знаю, Максим, как тебе. Мне кажется, что здесь нужно немножко все-таки поразбираться в понятиях и в терминах. То есть для начала мы должны понимать, что медицина – это сфера высокорисковая. То есть медицинские
2: услуги... Сейчас страшно стало пациенту.
1: Это действительно так. Это действительно звучит для пациента...
2: А для кого ты имеешь в виду? Для пациента?
1: Для пациента.
0: И для медицинского работника на самом деле.
1: И для медицинского работника...
2: Для каждого свой риск просто.
1: И для медицинского работника в том числе. То есть медицина – это вещь опасная. И это должны все понимать. И по большому счету... Как бы это ни звучало со стороны, но это факт. Мы производим инвазивные процедуры, мы назначаем сильно действующие и не обязательно сильно действующие препараты, мы идентифицируем пациента и много-много-много других рисков, с которыми необходимо бороться. Поэтому с точки зрения медицинской организации, с точки зрения все-таки врача, это все же, на мой взгляд, в первую очередь, это некая минимизация риска. То есть, насколько качество будет, это минимальный риск для пациента. Ну и, конечно, мы говорим о клиническом результате, который, как в некоторых определениях говорится, который в соответствии с современными профессиональными подходами, современными профессиональными знаниями. Вот. И для этой темы, то есть Анастасия Александровна, в общем, на самом деле уже достаточно много что рассказала, что больницы выстраивают... продвинутые больницы выстраивают
2: как
1: у себя,
2: это должно быть, как нам хотелось
1: у себя,
2: бы,
1: да? У себя системы менеджмента качества. Вот. И я думаю, вы лучше просто меня скажете, что такое,
2: это за система?
1: Что за система менеджмента качества и о чем вообще речь идет?
0: Набор требований к здравоохранению был всегда. Всегда были санпины, всегда были там какие-то медико-экономические стандарты, раньше стандарты. Но это всегда звучало как набор отдельных требований. То есть это не выглядело как система. В течение последних нескольких лет Российская Федерация пошла по пути все-таки стандартизации именно процесса управления качеством. Систем на самом деле много. Есть система GCI, она для нас сложна, потому что там очень серьезные требования к постройкам, к подъездным путям и так далее. То есть она просто не совсем подъемна для нас, потому что медицинские организации построены когда-то давно, но нам сложно подогреть асфальт, как там требуется, да, какие-то такие нюансы. У нас есть сейчас активно внедряемая система Национального института качества Росздравнадзора, это система добровольной сертификации качества и безопасности. Ну, и также относятся к этому просто стандарты ISO. Они тоже есть, ими тоже можно пользоваться, но у них свои нюансы внедрения.
2: Но опять же, какие-то как будто бы разрозненные вещи.
0: Мы по большому счету просто можем выбрать стандарт, который для нас наиболее подходящий, который возможно реализовать в наших условиях. Вот в нашей огромной стране с разбросом, то есть, ну, если мы сравним маленькую больницу в маленьком областном городе и сравним научный медицинский исследовательский центр в городе Москва, наверное, разница будет.
2: Конечно.
0: Но при этом все-таки подходы к оказанию помощи должны быть одинаковыми. И вот наш стандарт, которым сейчас и Министерство здравоохранения Свердловской области сейчас проект по сертификации всех медицинских лечебных учреждений Свердловской области города Екатеринбурга, выбран стандарт качества и безопасности медицинской помощи Национального института качества. Он для нас очень подходящий, он соответствует нашим возможностям, он понятный интуитивно, он соответствует нашему законодательству и, в принципе, вот достаточно применим. Это прямо набор требований ко всем областям работы медицинской организации.
1: Мне бы здесь хотелось не то чтобы даже добавить, а вот опять немножко, может быть, на более понятный язык для пациентов проговорить некий момент. Медицинская ошибка. Мы с Анастасией Александровной, когда ехали сюда, мы обсуждали, вообще стоит про это говорить или не стоит. Потому что, ну, ошибка медицинская, это вообще-то уголовное дело, и у нас это преследуемая вещь. Но, наверное, любой разумный человек понимает, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И ошибка, она возможна. И, главное, предотвратима она или непредотвратима, и как сделать так, чтобы их дальше не было. На самом деле, когда мы говорим о рисках, и, соответственно, раз есть риск, значит, этот риск может когда-то реализоваться, да? И, соответственно, может возникнуть ошибка. И пока медицинская организация и врачи находятся под прессом того, что они не могут признать вслух, что мы ошиблись, потому что за этим последит. На самом деле очень сложно изменить систему качества и сделать так, чтобы эти риски-то были минимальными. Поэтому мы и чаще всего оперируем американской статистикой, потому что там все открыто, там все понятно. А у нас информации как таковой, ее действительно очень мало. И вот я хотел попросить как раз Анастасию Александровну рассказать. То есть есть такое понятие вообще в менеджменте качества, как неблагоприятное событие. И как бы вот несколько различных вот таких, которые не реализовалось. Ну, расскажите, я как бы здесь, чтобы не отбирать хлеб.
0: Это мы, как будто бы наша обязанность, то есть есть прямо в законодательстве, что медицинская организация должна учитывать неблагоприятные события или нежелательные события, как хотите назовите. При этом не описано как. Поэтому тут вольная фантазия
2: свободное
0: каждого.
2: Свободное творчество.
0: Да, свободное творчество. Но, тем не менее, о чем идет речь? Это речь идет обо всех рисках, как реализовавшихся, так и угрозе развития какого-то события, которое, ну, вот так для упрощения, есть много всяких определений этого, но проще всего сказать так. Это риск того, что мы нанесем, возникает угроза жизни и здоровью нашему пациенту или нашему сотруднику, или риск реализовавшейся или просто угроза того, что остановится работа подразделения или медицинской организации в целом. То есть, если уж совсем так на русском разговорном, то это все то, что пошло не так. То есть или почти пошло не так, там прямо есть определение, называется near-miss события, когда мы походили по грани, ничего не случилось, но риски были. Ну, то есть, условно, медицинская сестра набрала все-таки не тот препарат, но она его не ввела. Вовремя сработала система
2: вот,
0: защиты.
2: Вот, я как раз хотел попросить примеры привести. Вот,
0: ну,
2: он пример.
0: Или, например, ну, попроще. Тут мы же еще все-таки, а почему про безопасность-то? Потому что это также важно. Если мы, например, про безопасность, это как бы сделать так, чтобы пациент ушел от нас с тем же, ну, как сказать, лучше без заболевания или с купированным заболеванием, но уж как минимум не с новым от нас.
2: Логично.
0: Поэтому здесь, например, пациент, попадая в стационар, это вообще угрожаемая категория, понятно, что люди чувствуют себя плохо, им вводятся лекарственные препараты, которые могут повлиять на уровень артериального давления, там, сахара и так далее. И поднимается по лестнице, кружится голова, и он падает. Вот. Или, например, он должен был упасть, но рядом шел медицинский работник и подхватил. То есть он не упал еще. Но риск такой был. И вот задача-то вот этой системы – вычислить эти риски, какие они есть, их посчитать, определить их причины и поработать, как мы говорим, с первопричиной. То есть, опять же, не найти…
2: Предотвратить.
0: Да, не найти стрелочника, не найти, вот, ну, как сказать, того, кого мы накажем быстренько и успокоимся, а найти на самом деле истинную причину, почему так произошло и как мы на нее можем подействовать. Вот на что эти системы, собственно, глобально все настроены.
2: Александр, да. Ты удовлетворен?
1: Да, я вполне удовлетворен. Не, ну я на самом деле в этой системе, и для меня, я почему и попросил программу...
2: Нет, я понимаю, может быть, что-то...
1: Поиграть здесь в хамелеона, потому что мне-то это очень близко и понятно. Но хотелось бы, чтобы на самом деле наши слушатели, наши пациенты тоже эти вопросы, ну, более были... То есть в медицине не все определяется сервисом. Сервис – это очень важная составляющая медицины, но в медицине, как в высокорисковой отрасли, риски есть совершенно другие, и качество будет определяться многими другими вещами. Так вот, просто Анастасия Александровна уже сказала, что во всем мире существует, все с этим борются. Это проблема везде. И везде, безусловно, медицина, она одинаковая, и везде она несет риски. Кто-то просто про них говорит, кто-то нет. Кто-то старается это удерживать. И существует целая система. Вот, например, система GCI, Joint Commission International. Это такая система аккредитации медицинских организаций. На самом деле, это абсолютно глобальная история. Это требование, собственно, любой клиники, которая хочет работать в страховой медицине. Это Европа, США, там, Израиль, где угодно. Любая клиника, если она хочет работать в страховой медицине, должна быть эта сертификация.
2: Так она вот, должна соответствовать неким стандартам.
1: Да, неким стандартам, которые вот перечислены. Сейчас мы про них немножко поговорим. В России, так как есть особенности своего законодательства, свои требования, свои санпины, эта система GCI, на самом деле, она причесана. И она приведена в некое соответствие с нашими реалиями, с нашими реалиями и законодательством. Но суть на самом деле все абсолютно об одном и том же. То есть, что GCI, что система сертификации Росздравнадзора, это все то же самое. Так вот, я бы хотел вот как раз, Сергей Александрович, она погружена в процесс вообще вовсю. Вообще, из чего состоит эта сертификация и каким образом вообще, как вы собственно, боретесь, как вы предотвращаете эти события, недособытия и риски, и все. Как вообще происходит сама сертификация?
0: Ну, если мы говорим про сертификацию, это оценка, то есть это внешние эксперты оценивают соответствие медицинской организации требованиям, которые, собственно, в стандарте и изложены. Эти требования касаются всех направлений, как я уже говорила, то есть это требования к безопасности среды, к лекарственным препаратам, к медицинским изделиям, к пациентоцентричности, то есть прямо есть требования о том, что мы должны коммуницировать с пациентом, рассказывать его, как вы, Максим, сказали, доступно на вашем языке, а не как я тут умными терминами. Значит, и к там, к хирургической безопасности, к эпидемиологической безопасности и так далее.
1: Слушайте, знаете, в GCI один из важных пунктов – это вовлечение членов семьи в процесс.
0: Да.
1: То есть это просто для нас…
2: Членов семьи кого?
1: Членов семьи пациента. То есть это очень не в российской традиции. У нас это не распространено, но это считается обязательным фактором качества медицинской помощи, обязательным компонентом. Ну, например, если говорить, что почему это не распространено в России. Например, еще недавно у нас не пускали людей в реанимации.
2: Да.
1: Не пускали. И помните эти скандалы, которые были на всю страну, когда не давали, извините...
2: Так в связи с этим даже законодательство доработали некоторые.
1: Да, даже законодательство. По поводу, ну, как бы, а кто имеет право запретить родственнику вообще-то общаться со своим близким? Что это за правила такие? А таких правил не было никогда. Но это была такая традиция, что вот оно так. То есть не вовлекали...
2: Мы тут лечим, а вы не мешаете.
1: Примерно так.
2: Ну,
1: а смотрите, а в роддомах, ну это сколько, 5 лет назад еще роды партнерские, это считалось, когда муж или близкий родственник, это была экзотика. Сейчас это очевидно, это сильно снижает риск. То есть я по вовлечению членов семьи и вообще вот про близких людей в процесс, я прям хотел бы подчеркнуть, потому что это прямо супер важная вещь. И это дисциплинирует врача. Дисциплинирует медицинского работника. Это создает психологическую поддержку.
2: Извини, пожалуйста,
1: поддержку.
2: Я уточню.
1: Да.
2: Мы о каком сценарии говорим? Когда я пришел на первичный прием и говорю, вот тут у меня родственники еще интересуются.
0: Это может быть как
2: расскажите,
0: угодно
2: пожалуйста.
0: Представлено.
2: Или мы говорим уже о человеке, который в стационаре лежит,
0: это
2: и
0: на
2: к
0: любом,
2: родственники могут
0: совершенно
2: приходить, могут
0: на любом этапе.
2: На любом этапе.
0: Да, совершенно на любом этапе. Это прямо имеет такое прямо совсем практическое применение. Это я уже как практический врач говорю, потому что мы сталкиваемся с пациентами, про детей мы не говорим, там понятно. А вот со взрослыми взрослой, во взрослой службе мы сталкиваемся с пациентами, у которых когнитивное снижение, то есть человек не очень хорошо понимает, воспроизводит информацию, забывает. И для нас родственники становятся единственной возможностью все-таки организовать это лечение на дому. Потому что когда мы его выпишем из стационара, он сам не сможет это сделать.
2: Ну, конечно, ему уход какой-то нужен.
0: Он не знает, что, какие конкретно лекарственные препараты он применяет. Поэтому, и, кстати, вот Александр упомянул о том, что для нас это пациентоцентричность, это относительно новое направление. Вот в этих рекомендациях они во второй версии только появились. И это одно из самых сложных для реализации. Больше всего вопросов возникает именно по пациентоцентричности. Потому что у нас действительно как-то в культуре у нас этого нет. То есть у нас не принято, у нас принято занимать позицию по отношению к пациенту такую, сверху вниз. То есть я врач, я с трубкой на шее, я тут самый главный, поэтому как я сказал, так и будет. У меня буквально недавно была пациентка, у которой есть там определенные страхи, ей назначены статины, статины не в высокой дозировке, а врач-кардиолог на приеме ей говорит о том, что, знаете, уважаемая, вот по клиническим рекомендациям положено назначить вам 20 миллиграмм, а не 10. Пока вы 20 принимать не будете, ко мне не приходите. Ну что это? То есть понятно, что пациентка в страхе, у нее определенные сомнения, обоснованные есть. И, конечно, какое будет доверие? Как она будет выполнять рекомендации этого врача? Она просто ничего не будет делать. И в итоге мы получим там развившийся инфаркт, инсульт, хотя его могло бы не быть. Вот. Так я все-таки про стандарт.
1: Да.
0: Значит, это соответствие требований, там нужно набрать определенное количество баллов, но для медицинской организации это вызов в настоящих условиях. То есть это необходимость поправить все свои процессы. Вот прямо все. Вот сегодня у нас был интерактивный такой обучающий семинар с экспертом на территории нашей больницы, когда прямо вот обучали сотрудников правильно смотреть на процесс. И задавать себе вопросы неудобные, зачем мы так делаем? Зачем мы пациенту предлагаем сбегать и что-то там из какого-то кабинета взять, узнать? Зачем? С какой целью? Это наша организационная проблема. Да? Почему, когда мы даем пациенту рекомендации при выписке, а они ему понятны, а он, извините меня, следуя этим рекомендациям, точно примет то количество таблеток, не отравится ли он в итоге, потому что он просто неправильно понял наши рекомендации. И здесь тоже очень важно переключить свой... То есть я к чему? Я просто иллюстрирую, что это сложно. Врач привык... это понятно, что это продиктовано мерой ответственности. Мы все работаем в рамках огромной ответственности. Поэтому вот это вот желание пациенту транслировать, что вот делай так, как я скажу, оно, наверное, у всех в какой-то части присутствует. И вот эта способность посмотреть на себя с другой стороны, как врачу, как медицинской сестре, так и медицинской организации в целом, это очень сложный процесс. И в этом, на самом деле, самая главная сложность. То есть признаться, что мы делаем что-то не так, что мы разговариваем с пациентом не так. Когда часто вот тоже сталкиваешься, мы пациента обезболили. Обезболивать и обезболить – это разные вещи. А пациент-то обезболен. А мы-то точно проверили. То, что мы назначили лекарственный препарат, это еще не значит, что ему не больно. И вот это вот процесс, вот самая главная сложность в этом.
2: Научиться менять оптику, назовем это так.
1: В общем,
2: с врачом,
0: или посмотреть, или изучать пациентский опыт. То есть вот то, о чем мы говорили, это информация из разных источников. Это там жалобы, которым все там по-разному, понятно, что они там всем досаждают. Но это информация, это обратная связь от пациентов. То есть вот мы проводим анкетирование, все, кто у нас полежал в стационаре, мы всех при выписке спрашиваем. Причем мы потом перезваниваем, если там все хорошо. Мы напрягаемся, потому что, ну, всякое бывает. И мы очень много оттуда информации узнаем. И пытаемся поправить себя под, ну, под потребности наших пациентов. А что касается самих процессов медицинских, которые уже напрямую не связаны, ну, как сказать, все процессы связаны с пациентом, но которых пациент нас не может оценить. Правильность назначения лекарственного препарата, правильность применения медицинского изделия, то, как мы узнаем, вообще мы можем на этом медицинском изделии работать-то. Это вообще вот мы получили этот аппарат УЗИ, а он вообще безопасен? Это же ответственность медицинской организации. Пациент про это не узнает, если что-нибудь не случится. Вот. Это тоже вот прямо целая система действий, которую мы должны организовать для того, чтобы нашему пациенту было безопасно получать помощь у нас.
1: Я бы хотел еще остановиться на вопросе про лекарственной безопасности. На самом деле, мне кажется, не до конца... То есть, если в публичном поле вот набрать там в поисковике там про какие-нибудь вот про то, что отравили, там убили, ввели не тот препарат, на самом деле ссылок будет огромное количество. И когда много ситуаций, ну, эти ситуации действительно случаются, когда вводят не тот препарат, при любых, там, при анестезии не тот препарат, при какой-то инъекции. И это привело вплоть до летальных последствий. Что это такое? Предотвратимо это или нет? Ну, как бы пресса, где это будет написано, там будет однозначно. Медсестра, там, сволочь, вот она написала, вот она сделала не то. А начинаем разбираться, да? А суть-то какая?
2: Оказывается, все несколько сложнее. Да?
1: Mm-hmm. И вот, yeah. А как на самом деле, с точки зрения менеджмента качества, как предотвратить подобные вещи? Вот, yeah. Какие существуют вообще инструменты?
0: Ну, это вот раз на этом примере, да? Yeah. То есть, когда, вот как работает медицинская сестра? Она подходит, во-первых, она должна от врача получить внятные указания, что делать. Способ общения врача с медицинской сестрой – лист назначения. Мы его часто пишем ручками, а подпись, почерк у нас у всех разный. И я вот сталкивалась с приводила в пример уже такой, когда в одной из медицинских организаций я увидела назначение препарата под названием пентоксифилин, а на самом деле нужно было бы вводить бедоксаметазон. И мы когда с коллегами стояли, это разнонаправленные совершенно из разных опер препараты. Препарат дексаметазон должен был снизить аллергию, а пентоксифилин он вполне себе мог спровоцировать. Так вот, когда написали вот так непонятно, что конкретно медицинская сестра ввела, кто теперь может поручиться? Ну, слава богу, ничего не случилось. Поэтому наша задача дать в руки, ну, как сказать, обезопасить нашего сотрудника от такой ошибки. То есть это внятное назначение, стандартизированное назначение, чтобы было прописано, какая доза, какая дозировка, потому что таблетка 5 миллиграмм, мы можем дать, например, половину таблетки. Это уже будет 1/2. То есть медицинская сестра должна понять, если это инъекция, то с какой скоростью ее ввести, на чем развести, с какого по какого дня вводить. Если вдруг что-то пошло не так, то своевременно зафиксировать пациента, услышать, проверить его состояние и сообщить там в Росздравнадзор, когда у нас какие-то лекарственные препараты дают побочные эффекты или нет терапевтического эффекта. То есть это целый комплекс мероприятий, там маркировать системы, которые мы вводим, в которых мы вводим лекарственные препараты. То есть это позволяет снизить риск ошибок наших сотрудников.
1: На самом деле можно еще добавить, что есть препараты, например, которые чисто внешне выглядят абсолютно одинаково. То есть коробка, она вот, ну, до смешения. А это будут принципиально разные препараты, там, разнонаправленного действия.
0: У нас некоторые производители прямо, вот, да,
1: то есть препараты, одинаковые. Ну, один производитель, он может выпускать всех в одной линейке с одним шрифтом и все так, и там не поймешь. А то, что дозировка там будет маленькими буковками отмечена, вообще непонятно. Это все настолько вот такие неочевидные вещи, поэтому
0: Тогда проводится система маркировки. То есть вот эти препараты, которые даже термин есть look-alike, sound-alike. То есть те препараты, которые выглядят одинаково и звучат одинаково, их отдельно маркируют, чтобы медицинская сестра просто... То есть вообще,
2: это уже в больнице происходит?
0: Это в больнице, потому что у нас нет регулирования.
2: Не хочет
0: у нас
2: этим
0: нет регулирования.
2: Да?
0: В некоторых странах есть на уровне производителя.
2: То есть по-хорошему, да, наверное, да, логично, да, это делать где-то, вот, на производстве.
0: У нас еще иногда бывают такие сложности, когда один и тот же препарат, он разрушается. Вот есть, например, препарат левофлоксацин, антибиотик. Некоторые производители, он светочувствительный. То есть он разрушается при воздействии света. Мы должны его хранить, но мы храним его в коробочке, поэтому тут проблем нет. А вот когда мы его вводим, он может разрушиться. Поэтому нам нужно его как-то защитить. Так вот, некоторые производители выпускают в темных флаконах, а некоторые в прозрачных. И мы, находясь в условиях соблюдения требований к закупкам, мы не понимаем, что к нам придет в следующий раз. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы наш сотрудник знал о том, что конкретно этот препарат, нужно колпачок на него надеть во время введения.
2: Ну, должен быть протокол соответствующий. Да.
1: Короче говоря, система виновата, а не медсестра конкретно.
0: Да.
1: То есть, на самом деле, если сказать, что сестра убила человека, то на самом деле просто система допустила подобную вещь. А на самом деле сделать систему, не допускающую такие вещи, или, по крайней мере, снижающую сильный риск, это большой труд. Это очень непростая история. И она требует, ну, прямо серьезной аналитики и постоянного контроля и написание, переписание, да, обучение протоколов и вот это все. Поэтому это очень важная вещь. Знаете, еще хотелось...
2: Можно секундочку? Я просто напомню для наших слушателей, что у нас в эфире происходит на радиофорум. Мы говорим в программе «Ординаторская» на тему качества медицинской помощи. И в студии Александр Гальперин, главный врач больницы номер 24 нашей Екатеринбургской, и Анастасия Конюкова, заместитель главного врача, эксперт регионального центра компетенции Национального института качества. Вот теперь, Александр, пожалуйста, продолжай.
1: Да, и еще один аспект. который не всегда понятен нашим пациентам. И, кстати говоря, некоторые пациенты это воспринимают негативно. Это идентификация пациента. То есть, вот, давайте...
2: Что имеется Александр, в виду?
1: Что имеется в виду, да, вот, вообще под, слово, фраза, под словом идентификация?
2: Слушайте, вот я пришел, вот он,
0: да,
2: я.
0: Да.
2: Что вам со мной надо идентифицировать?
0: Это, знаете, это, как сказать, вот особенно в стационаре при каких-то манипуляциях, то есть при высокорисковых действиях, то есть стационар, операция, переливание крови, введение лекарственных препаратов, то есть вот в поликлинике такие же есть технологии, это особенно важно. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что мы эту манипуляцию производим именно с тем пациентом, с которым мы должны ее провести.
2: Это не шутка?
0: Это не шутка совершенно, потому что, опять же, если вы вспомните, что публикуется в средствах массовой информации, перепутали, не то там удалили, не тому ввели. Здесь работают люди, и когда работают люди, всегда есть риск ошибок. Это, ну, это просто нужно принять как аксиому. Поэтому правильная идентификация, то есть не просто нужно задать вопрос, нужно вопрос задать правильно. Угу. Потому что я не могу задать вам наводящий вопрос. Я могу вас подтолкнуть, вы задумались, и вы просто автоматически мне ответите «да». А вы не являетесь Максимом Александровичем, например, да? Я могу, вы Максим Александрович, вы у меня на автомате задумались, сказали «да». Вот. Поэтому вот такие ошибки эти приводят к тому, что мы там карту заводим не на того пациента. Мы можем лекарственный препарат ввести не тому пациенту. Мы можем не того направить на инвазивное вмешательство. И поэтому здесь целая система уберегания наших сотрудников от таких ошибок. Ну, в стационарах чаще всего, возможно, уже видели, используется система идентификационных браслетов, когда идентификация проводится и в приемном отделении прикрепляется браслет, и дальше уже сотрудники могут опираться на данные идентификационного браслета. В поликлиниках это посложнее, приходится соблюдать требования, и это постоянно при каждом контакте. И это обычно два каких-то надежных идентификатора. То есть будут спрашивать фамилию, имя, отчество и дату рождения, полную дату рождения. Иногда это выглядит, конечно, комично. Ну, например, детский стационар, мама с ребенком лежит в боксе. Ну, то есть она по определению поменяться мама там не может, ребенок тоже. И вот медицинская сестра каждый раз будет заходить и говорить, пожалуйста, представьтесь, назовите полностью свою фамилию, имя, отчество и дату рождения. Конечно, если мы пациента не информируем, это вызывает изумление. Но мы не можем пойти на отступление, потому что эта же медицинская сестра пойдет в другую палату. И у нее должен быть наработанный навык. Если она сама из своего вот этого паттерна поведения выпадет и сформирует неправильный паттерн поведения,
2: то рано или поздно
0: поздно эта ошибка случится. Поэтому, ну, тут вопрос только в информировании. Поэтому там объявления расклеиваем, размещаем информацию о том, что уважаемые пациенты, вас будут спрашивать. Это не потому, что мы сошли с ума или мы не в себе, а потому что мы все-таки пытаемся вас уберечь от чего-то. Поэтому большое количество ошибок с этим связано.
1: Я могу сказать, что жалобы такие приходят от пациентов. Меня медсестра 10 раз спросила, она что там, она не в себе. И реально, абсолютно жалобы люди письменно пишут о том, что медсестра 10 раз спросила, как меня зовут.
2: Ну, вот, 10-то, наверное, все-таки не надо.
1: Ну, пишут
0: не, надо
1: именно надо. Столько, да.
0: Каждый раз,
1: надо,
0: сколько
1: столько
0: раз подошел.
1: И надо. Каждый раз, когда подошел,
2: себя
1: каждый
2: лишнего-то
1: раз...
2: лишнего-то она спросить не должна. Так вот,
0: нет.
1: То есть, получается, что вот с точки зрения пациента, что когда пациент поступает в стационар, есть человек, который проводит первичную идентификацию. Это должен быть паспорт, человек должен назвать себя, и после этого делается браслет. Человеку на котором даются идентификационные данные. Соответственно, у нас появляется идентификатор. Причем на этом браслете он может быть отмечен разными
0: рисками,
1: сигналами,
0: разными
1: метками. То есть, если красный, там, например, это аллергия, вот, там риск падения.
0: Риск падения, однофамильцы.
1: Может обозначен быть. Это чрезвычайно, на самом деле, важная вещь. А дальше на любом этапе должна происходить многократная, перед тем, как что-то вводится человеку, перед тем, как делаются какие-то манипуляции диагностические, обязательно надо сравнивать, уточнять и идентифицировать. Вот. Плюс идентификация есть, но это, наверное, не совсем идентификация, маркировка. То есть маркировка, когда отмечается сторона операции. Это тоже в менеджменте качества важнейшая вещь, когда делается буквально при пациенте, спрашивая Иван Иванович Иванов такого-то года рождения, да, правильно, этого достаточно для идентификации, сравнивая с браслетом, и говорит, мы вам что сегодня делаем? мы вам удаляем камень правой почки. Да, вы понимаете, что это правая почка? Да. И хирург перед операцией должен маркером нарисовать с правой стороны место доступа. Где,
0: ну, это
1: где
0: в тех случаях, когда парные органы.
1: Когда парные органы. И я вас уверяю, я на заре своей профессиональной деятельности наблюдал, ну, не буду говорить там подробности и всего, но я наблюдал удаленные не с той стороны органы, и операции не с той стороны, ноги удаленные, не те, которые надо было удалять. Это сколько угодно. Поэтому это чрезвычайно важно. Человек должен согласиться и с этой стороны, и маркировка должна быть нанесена. Просто надо тоже понимать, когда пациента укладывают на операционном столе, это делает, как правило, средний и младший медицинский персонал. А хирург приходит такой, а человек уже под наркозом. Ну, то есть находится в анестезии. И если у него не будет нормально отмаркировано, то риск ошибки очень высокий. Там право, лево, да. Как положить,
0: а еще,
1: где
0: это,
1: голова.
0: А еще, например,
2: творчество-то недопустимо.
0: Да, да, да. А еще, например, уставший рентгенолог при описании, ну, право-слева, то есть думал об одном, написал другое. То есть право-лево,
2: да,
0: латерализацию.
2: Может такое быть.
0: И тут все пошло не так сразу же, и мы приходим к печальному результату. То есть мы удалили там здоровый орган, который мог бы еще служить. Поэтому, конечно, тут мелочей вообще нет. Понятно, что для медицинского персонала это такое, ну, как сказать, напряжение отдельное, дополнительное. Тем более, что у нас не в нашей структуре медицинского образования об этом пока практически не говорят. То есть говорят очень мало, недостаточно. То есть мы сталкиваемся с тем, что к нам, когда приходят сотрудники, и мы начинаем с ними об этом разговаривать, ну, мы встречаем сопротивление, отрицание. Я всегда
2: так
0: делал.
2: Почему? Мне кажется, это не важно.
0: Да. Некоторым кажется, что это не важно. Некоторым кажется, что у меня никогда нет осложнений. То есть вот когда хирург говорит, что у него никогда не было осложнений, ну...
1: Он просто про них не знает.
0: Он просто про них не знает, да. Я всегда говорю, ну тогда докажите мне, что вы хороший хирург. Приведите статистику. Сколько из ваших пациентов закончило свой путь вот на, ну как сказать, перед, да, вот ваш случай, да, оказание медицинской помощи, выздоровление. Вы об этом знаете? Не знаете. Какие осложнения встречаются? Знаете? Не знаете. Поэтому потом сразу начинает запал снижаться, но, к сожалению, это вот так. То есть нет какой-то критики к себе, она не воспитывается с института. Вот я вижу серьезную проблему в этом на самом деле. Mm-hmm. Потому что когда мы приступаем к обучению людей, которые уже получили диплом и аккредитацию, а мы, например, медицинская организация, да, мы не образовательная организация. Мы начинаем их учить чему-то, о чем они слышат впервые.
2: Они уже сформировались по-другому.
0: Они уже там ординатуру кто-то прошел. То есть они уже считают себя врачами, которые знают все. У них там по физике пятерка, поэтому я не буду думать о том, как я нейтральный электрод подкладываю под пациента, когда мне нужно заземлить этот, ну, коагулятор. Вот, поэтому... В этом еще серьезная проблема. То есть мы сталкиваемся с, как это правильно, андрогогика, да, когда не педагогика, а взрослых людей учат. Это особые нюансы. Здесь сложнее формируется, дольше. Нам нужно, вот мы на одном из своих подразделений засекали время, мы повторили 32 раза до того момента, пока наши сотрудники начали в большом проценте выполнять то, о чем мы их просили. Это, ну, время, это силы, и
2: так
0: этого
2: это
0: всего много.
2: Как
0: ну вот,
2: будто
0: к сожалению,
2: вот
0: да, пока
2: что-то подобное.
0: Дело в том, что мы говорим про, чаще всего про мышечную память, и это должно быть
2: то
0: на автоматизме.
2: До автоматизма
0: пока
2: что-то
0: это доведено. Пока это не закреплено на уровне мышечной памяти, не будет ничего. Все время будет какое-то напряжение, все время будет это вот прямо для сотрудника становится прямо напряжение. Вспомнить, как правильно. Но вот как только мы вот этой грани достигли, все полетело уже спокойно. Но вопрос в том, как нам достичь вот этой грани. Потому что надо напомнить, что там чаще всего с этим работает медицинская организация, в которой у каждого свои функции, и образовательного блока отдельного, который мог бы только и делать, что учить, чаще всего нет.
1: Максим, я не знаю, я потерял счет времени, не знаю, сколько у нас еще...
2: Ну, на самом деле, уже потихонечку мы можем к итогам и выводам переходить.
1: Если
2: есть какие-то важные нюансы, еще есть время
1: я
2: про
1: просто,
2: них
1: ну,
2: сказать.
1: Буквально короткий пример и нюанс.
2: Да.
1: Потому что в сертификации во всем есть такое понятие, как безопасность среды. Что на самом деле очень важная вещь. И опять же, чтобы понять, что среда безопасна, без фиксации событий неблагоприятных тоже невозможно. Вот, например, вот у нас пример в нашей больнице не так давно произошел. У нас во всех поликлиниках были вот эти грязезащитные коврики, лежали. И человек заходит в поликлинику, запинается о него, как большинство делают, и падает. Это самое, что ни на есть неблагоприятное событие, причем оно повлекло. Ну, хорошо, там без травмы обошлось, но, тем не менее, это самое, что ни на есть неблагоприятное событие. У нас в больнице система информирования сразу же об этом есть. Это было зафиксировано, и мы убрали все эти коврики со всей больницы. Потому что для нас риск падения человека в больнице гораздо выше, чем вот эта вот пресловутая грязь, которая здесь наносится. Но с этим надо бороться такими способами, которые не увеличат риск нахождения в медицинской организации. Это маленький пример из безопасности медицинской среды. На самом деле там про это можно говорить одну или даже не одну программу. Вот. Ну и, может быть, вот я хотел, Анастасия Александровна, просто чтобы понимать, мы тут говорим, что мы все тут сертифицируемся и прочее, а вообще много ли у нас в России существует, ну и в Екатеринбурге, и в Свердловской области, в частности, организаций, которые имеют сертификаты и которые действительно прошли вот этот очень непростой путь?
0: Ну, у нас в Свердловской области есть больницы, которые сертифицированы, их, по-моему, 8. Есть регионы, в которых их больше, но я надеюсь, что мы догоним их в ближайшее время, потому что огромная работа проделывается сейчас рабочей группой.
2: Ну, то есть задача такая стоит.
0: Да, задача стоит. Министром здравоохранения, вице-губернатором она нам поставлена, поэтому я думаю, что мы должны подтянуться очень сильно.
1: Чрезвычайно важный вопрос. Вот, и, может быть, как вывод, я бы хотел сказать, что мы все абсолютно хотим качества медицинской помощи. Как медики, как больница, руководство там больницы, так и пациенты. Все его немножко понимают по-разному, и все работают в несколько разных направлениях. И вот как раз вот сегодня вот мы хотели и поговорить, и немножко, ну, скажем так, сверить часы, чтобы мы понимали, что качество – это все-таки не только парковка перед больницей, хотя это мы все понимаем, что чрезвычайно важно.
2: И чтобы в регистратуру очереди не было,
1: да,
2: например, да?
1: Да, же и быстро попасть к узкому специалисту. Это, кстати говоря, зло, это вредно. Нельзя так делать.
2: Нельзя быстро попадать?
1: Надо попадать к врачу общей практики, потому что узкий специалист будет искать свою патологию, а не будет смотреть на человека широко. Но это тоже как...
2: Это вообще, мне кажется, тема для отдельного разговора,
1: Да. И это тоже про качество. Ведь очень многие люди считают, что вот я хочу к неврологу, я пойду к неврологу. А невролог будет искать неврологическую патологию и не будет смотреть на другую. Поэтому
2: может быть, есть и другая.
1: Не может быть, а скорее всего. На самом деле, когда человек хочет к неврологу, вероятнее всего, что ему как раз к неврологу-то и не надо. Это правда.
2: Так, запоминаем, уважаемые слушатели.
1: Еще раз, вывод. Мы все хотим качества. И все над этим работаем. Кто-то больше, кто-то меньше. И мы все за пациента. Ну, как бы немножко смотрим сразу.
2: Масса нюансов, и мы, наверное, за системный подход, да? Потому что качество есть там, где есть стандарты, где есть система. Вот, собственно, о том, как эта система внедряется, Анастасия нам рассказала. Ну и, кстати, я еще вот о чем подумал. Тут же я не просто так про словарь Ожегова вспомнил. Вот в просторечии, как мне представляется, качество – это противопоставление чему-то некачественному, да, если хотите, как хорошее плохому. Вот мы, наверное, примерно об этом же говорим, и, наверное, в эту сторону действительно имеется необходимость двигаться. Потому что качественная услуга – это хорошая услуга. Да, это клиент, пациент, он должен остаться удовлетворен качеством. Ну, а медик тоже. Это помните, как в фильме «Мимино»? Да, ты будешь доволен, я буду доволен, и тогда все будет у нас в этом смысле замечательно. Ну и в качестве вывода, ну что тут можно сказать? Качество, оно медицинская услуга. Есть там, где есть стандарт. Очень важная тема прозвучала, вот я как-то не задумывался об этом, что тема безопасности ключевая здесь, да, для пациента. Вот ты когда приходишь в больницу или ложишься, ты же об этом не думаешь, а действительно есть масса нюансов, которые от тебя скрыты, ты о них не подозреваешь, но для врача это прям целый отдельный мир, да, и там все это должно соответствующим образом стоять на своих местах, на своих полочках. Ну и важный нюанс – это такая вот взаимно направленная оптика, да, это, ну, не то чтобы умение, а хотя бы попытка пациента взглянуть на процессы, которые в больнице происходят, глазами врача, то есть почему здесь вот так устроено, а не иначе, а не сразу бежать там жалобы писать или еще что-нибудь в этом роде. И наоборот, да, чтобы врач мог как-то вот у него это получалось сделать, смотреть на происходящее глазами пациента. Ну, собственно, тогда вот какая-то гармония, вот эта качественная, она и будет достигаться. Это вот, собственно, мой вывод по итогам нашего сегодняшнего эфира, так скажу.
1: Да.
2: Ну что, друзья, на этом тогда мы сегодняшнюю ординаторскую на троих, так ее назовем, закончим. Действительно, это очень важный, интересный разговор. Я думаю, что обязательно мы к этой теме еще будем обязательно возвращаться. С нами были Александр Гальперин, главный врач больницы номер 24, и Анастасия Конюкова, замглавного врача этой больницы, эксперт регионального центра компетенции Национального института качества, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Спасибо огромное. До новых встреч. До новых встреч, в том числе в ординаторской на радиофорум.
1: Спасибо.
0: До свидания. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
3: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
4: Спектакль «Променад. Дом будет лян» 19 сентября представят в креативном кластере L52, что находится в уникальном памятнике конструктивистской архитектуры, самом большом в СССР доме коммунии «Госпромурал». Перформативно-акустическое, конструктивистско-футуристическое, литературно-инженерное действо в двух этажах с лестничным пролетом, коридором и двухсветным залом. Так характеризуют эту постановку программки. Зрители спектакля не сидят в креслах, они перемещаются по зданию через фойе, лестницу-колодец, длинный коридор второго этажа. И в разных локациях звучат стихи Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Хор L52 исполняет футуристические мантры, а танцовщики собираются в живые геометрические полотна. В постановке занято более 60 человек. Это и уже упомянутый хор, и студенты-артисты Свердловского колледжа искусств и культуры, актеры и перформеры творческого объединения «Шорох», студенты гуманитарного университета. 19 сентября, это суббота, состоятся два показа в 16 и в 18 часов. Попасть на один из них можно по входному билету в музей, он стоит 300 рублей.
3: Гастроли.
4: А в Ельцин-центре тоже 19 сентября покажут гастрольный спектакль «Лайка Роллинг Стоун». Его везут из Санкт-Петербурга. Автор и исполнитель Александр Савчук. Название моноспектакля отсылает к легендарной песне Боба Дилана. Но это не просто спектакль-концерт. Александр Савчук рассказывает о своей юности в маленьком городке Усть-Илимске. Старые пластинки в этой постановке становятся проводниками в личные воспоминания, а вслед за тем и в истории из жизни его друзей, врагов, в целом страны и даже всего мира. Сложно припомнить, чтобы спектакль одновременно приняла и сдержанная петербургская театральная критика, и искушенная московская публика. Но тут случилось именно так. На сцене только лишь артист со своим проигрывателем. Ну хорошо, есть еще ковер и лампа, и он рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как это рассказывается, о чем, зачем и как подобрана музыка. 19 сентября спектакль «Лайка Роллинг Стоун» Александр Савчук также сыграет дважды в 17 часов и в 19:30. В аудитории на 6-м этаже Ельцин-центра здесь входной билет стоит 2400 рублей.
3: И еще.
4: Театр «Провинциальные танцы» открывает новый театральный сезон хитом последних лет спектаклем «Кожа» в постановке хореографа кубинского происхождения Маура Моралес и на музыку весьма востребованного в современном танце композитора Мичио Войргарта. Премьера «Кожи» состоялась за несколько месяцев до пандемии коронавируса, когда очень многие из нас ощутили катастрофическую нехватку живого общения, прикосновений, встреч и обмена энергией. «Кожа» пользуется таким успехом именно потому, что это исследование той самой тактильной коммуникации. Спектакль будет идти 11 и 12 сентября. Билетов осталось немного. Стоят они от 800 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева. Культпоход.
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские политики в истории России.
2: Говорить о Борисе Ельцине, тем более в Екатеринбурге, непросто. Он наш, свой, здешний. В честь него в 15 году был открыт президентский центр, в народе Ельцин-центр, а в нем целый музей первого президента России. Так что сказать о Ельцине что-то новое вряд ли получится. К тому же многие были знакомы с ним лично и помнят Бориса Николаевича еще не президентом, а первым секретарем обкома партии. Для молодых поясню, что это примерно как губернатор сейчас, с поправкой на нюансы советского строя. Ну вот что-то обобщить, вспомнить и проговорить для себя и для вас все-таки попробую. Главой области Ельцин был около 10 лет, с 76 по 85 годы, а строительство в регионе он курировал с 68 года. Так что именно при Ельцине в Екатеринбурге, тогда Свердловске, разумеется, появилось множество сооружений, которые по сей день определяют лицо нашего города. Кажется, что и здесь Борис Николаевич проявился как яркая и мощная, но при этом противоречивая фигура. Все ровно так же, как и в его президентском десятилетии. Близкие Ельцина говорят, что в своем Свердловском периоде он особенно гордился строительством двух объектов – цеха холодной прокатки «Виза» и цирка. ЦХП начал действовать в 1973 году, цирк – в 80-м. Они оба работают по сей день. Кстати, если вы не знали, на «Вистале» действует первая в истории мировой черной металлургии безотходная система водного хозяйства. Она была разработана и внедрена как раз при строительстве цеха холодной прокатки. Про цирк, наверное, и говорить ничего не нужно. Каждый житель города бывал там и не единожды, а его модернистский купол стал одним из символов Екатеринбурга. Его почти всегда изображают на символических видах городской панорамы. Раньше пару цирку составляла разрушенная ныне телебашня, которую начинали строить также при Ельцине. Еще одним символом эпохи Ельцина на Урале стала автодорога Екатеринбург-Серов с эталонным по тем временам односторонним куском до Нижнего Тагила. Во многом благодаря тогдашнему Персеку в Свердловске началось строительство метро. Ельцин долго пробивал этот вопрос в Москве, но преуспел в этом значительно больше современных политиков, которые никак не могут решить вопрос с финансированием второй ветки подземки. Наше метро начали строить в августе 1980-го, а Борис Николаевич так объяснял выбор маршрута. Уралмашевцы заслужили право возвращаться домой с первомайской и октябрьской демонстрацией на метро. Ну, разумеется, тогда он был образцовым коммунистом. Открывали метро уже без Ельцина, без пяти минут президента, в апреле 91 года в количестве трех станций. Примерно в то же время, в конце 70-х, первый секретарь обкома принял решение, которое ему до сих пор ставят в вину – о сносе дома инженера Ипатьева, где был расстрелян Николай II со своей семьей и слугами. Сам Ельцин впоследствии говорил, что лишь выполнял секретное постановление ЦК КПСС и никак не мог этому противиться. В книге «Президентский марафон» Ельцин вспоминал те события так. «Не выполнить постановление Политбюро? Я, как первый секретарь обкома, даже представить себе этого не мог. Но если бы даже и ослушался, остался бы без работы, не говоря уж про все остальное. А новый первый секретарь обкома, который бы пришел на освободившееся место, все равно бы выполнил приказ». Дом Ипатьева снесли летом 1977 года, а в 1998 на его месте построили храм на крови. Вот так всю свою жизнь Ельцин был стихией, порой неуправляемой и непредсказуемой. Сносил и строил. И чего он сделал больше, каждый волен решать сам. Ельцин, как Пушкин, по выражению Цветаевой, у каждого свой. И как бы ни менялось отношение к Ельцину и оценка его работы, он навсегда останется нашим, уральским, своим.
3: Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
5: Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
7: Добрый день. В результате массированной атаки беспилотников на Пермский край один человек погиб, четверо пострадали. Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Перми. Об этом сообщил в МАКС губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил профильным ведомствам и администрации города Пермь принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы в доме. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом, придомовая территория. Пострадавших нет. Всего в небе над Пермским краем сбито 27 беспилотников. Регион находится в 2000 километров от границы. Между тем, в регионах Урала и Поволжья становится популярным страхование имущества от ущерба, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала более востребованной в Екатеринбурге, отмечает издание «Новый день». При этом ни одна из страховых компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей, максимальный – не ограничен. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, пока обходился без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине, имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся от деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафья Лыкова сейчас 81 год. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
8: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
10: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104,5 FM.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: 12 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
13: Всем привет.
12: Сегодня будем обсуждать манипуляцию или манипуляции во множественном числе. Тема называется «Манипуляции во благо» со знаком вопроса. Мы все не любим слово «манипуляция», потому что сразу какой-то негатив возникает. Это мной, без меня, меня женили, в общем.
13: Да,
12: примерно
13: да.
12: Вот так можно это описать, что манипуляция всегда это плохо, что она как-то в обход воли человека заставляет его делать что-то. А вот если бы этого не было, то тогда этой манипуляции, то тогда человек бы такого делать никогда бы не стал. Почти веберовское определение власти.
7: Да.
12: Вот. Но насколько это правда, насколько неправда с психологической точки зрения, может быть, есть манипуляция во благо, а может, и нет. Сегодня будем решать в эфире. Так вот, что вы считаете манипуляцией, ваши примеры и ваша реакция, когда вы понимаете, что вами манипулируют, или, может быть, секреты успешной манипуляции другими людьми, детьми прежде всего. Начался учебный год, и люди тренируются на детях, как всегда. Как бы ими поманипулировать так, чтобы уроки делали, оценки хорошие приносили, вели себя хорошо, ну и так далее. Без манипуляции тут, наверное, никак. Хочешь не хочешь, но чуть-чуть манипулировать ребенком приходится. А может и нет.
7: Сейчас расскажу.
12: Да, вот все это, ваши вопросы, ваши соображения, ваши свидетельства присылайте на +7 908 909 104 5 в виде сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Так вот, что есть такое манипуляция? Слово восходит к латинскому, но в классической латыни да, такого значения, как влияние на поведение людей, нет. Манипулятиус... манипулус там был, да. Манипулус – это боевая единица, ну и горстка, которая входит в руку, скажем так. Вот это есть в классической латыни. А потом манипуляция – это, ну, понятно, примерно то же самое, да, что-то делать рукой, влиять на что-то.
7: Водить рукой.
12: Ну, не водить, а именно манипуляторы, да, грузовички такие, которые с кранчиком небольшим, которые переносятся с места в место. Ну, вот совершать какие-то действия, которые влияют на окружающий мир. Скажем так, если совсем просто говорить, примерно такое значение. Вот в психологии что такое манипуляция?
7: Ну, манипуляция, мне кажется, все уже знают, что это...
12: Скрытое,
7: скрытое, это важно. Скрытое влияние на человека для того, чтобы тот

0: перчатка, которую надевают для себя. Это отдельная тема, о которой я готова говорить там часами. Значит, самое главное в позитивной манипуляции, что самому объекту, над которым проводится, с которым проводится, которым проводится эта манипуляция, тоже должно быть хорошо. И понятно, что это проекция. Мы никогда на 100% не узнаем, хорошо ли человеку от того, что им поманипулировали.
1: Что лучше, лежать на диване или ремонтировать что-нибудь? Унитаз.
0: Что лучше?
1: Кому,
0: уметь?
1: Кому лучше от этого? Унитазу только.
0: Ну, например, лучше в том, что не будет ссоры в семье, если ты про мужа и жену говоришь. Или он говорит жене, что да, я уже вызвал мастера на там, ближайшее время, а он еще не вызвал. Чтобы жена уже перестала задавать ему вопросы, а у него будет время.
1: Как это? Жена будет до прихода сантехника задавать вопросы.
0: Я уже вызвал.
1: Где? Почему?
0: Сказал же завтра. А завтра через, он быстренько с утра просыпается.
1: Через часок. Где? Да, и потом вспоминаешь.
0: Не, ну ты прям каких-то совсем глупых жен приводишь пример уже. Извини, конечно. Но мне кажется, что если нормальной жене сказать, я на завтра вызвал сантехника, вряд ли она через час переспросит.
1: А пришел ли уже?
0: Ну да.
1: С работы позвонит, будет звонить каждый час.
0: Еще раз говорю, что выходите замуж за адекватных.
1: Женитесь в данном случае.
0: Кстати, да. Ну и выходите замуж тоже. Который вообще-то правда вызовет сантехника, а не будет манипулировать всякими словами.
1: Что сделает, что сантехника? Их планку повышать, так повышать.
0: Дальше. Манипуляция детьми, моя самая любимая, это выбор без выбора.
1: Конечно.
0: Ты почистишь зубы красной или зеленой щеточкой? Ты сделаешь сначала русский или математику? Конечно, умные дети говорят никакой. Ничего.
1: Вот добилась, воспитала разум.
0: Ну да. Но когда ребеночек еще маленький, ну или когда он понимает, что, собственно, выбора ему, правда, не дают, и ему придется и русский, и математику сделать, то это сокращает, скажем так, агрессию ребенка на действия. Например, если я скажу, так, садись делать русский. Да? Это вызовет реакцию в ответ.
1: Сопротивление.
0: И сопротивление. Если я скажу, слушай, а что лучше, русский или математику сначала сделать, то у него это вызовет, конечно, негатив, но не такой яркий. Поэтому это поможет. Поэтому, например, не знаю, покажи мне, как ты с этим справляешься. А ты правда в этом разобрался? Или, например, я могу взять, открыть учебник, посмотреть на примеры и сказать, боже, ты что, правда в этом разбираешься? Серьезно?
1: И это манипуляция разве?
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Ладно, хорошо.
0: Ну, потому что моя задача не действительно узнать, разбирается ли он, а делать так, чтобы он в этом разобрался и сделал домашку. Вот. И тогда вот это превращается в такое, опять же, повышение самооценки ребенка самого и так далее. Дальше с сотрудниками тоже как можно манипулировать. Слушай, ты знаешь, только ты справишься с этой работой. Пожалуйста, сделай ее, потому что мне просто некому ее поручить. Манипуляция, потому что, скорее всего, есть кому.
1: Некому. Никто не хочет, потому что...
0: Ну, видишь, на тебя это будет работать, манипуляция, потому что ты нарциссично достаточно устроенный человек, и ты такой, да, действительно, только я могу с этим справиться.
1: Но не буду.
0: И сделаешь обязательно, естественно, потому что тебя же попросит авторитетный человек. Это же работает только если авторитетный.
1: В общем, кто победит, лень или манипуляция? Что с детьми?
0: Ну, это правда так.
1: Ну, хорошо. Детей понятно, что лучше манипулировать, чем не манипулировать, потому что, ну, еще раз, процесс воспитания...
0: Ну, смотря как, да.
1: Ну, нельзя же... Вот тоже классика жанра говорить с вашими детьми. Вот сел ты с ребенком и начал ему за устройство мира втирать, что типа, знаешь, ребенок, вот все устроено именно так.
0: А у него, бедняга, эти лобные доли-то еще не работают.
1: Они взрываются.
0: И он как бы еще только 5 минут может удерживать одну линию.
1: Кстати, манипуляция – это же всегда упрощение, так или иначе. Ну, то есть, вместо того, чтобы сложно объяснять, что знаешь, я, вот если говорить про детско-родительские отношения в взрослом возрасте, я боюсь остаться один, одна, потому что вот то-то, то-то, я хочу, чтобы ты приходила и делала то-то, то-то, то-то. Ну, как бы, да? Напрямую. Очень длинный путь. Потому что этот ребенок, ну, подумает, что, ну, вот тут я могу схалявить и так далее.

0: манипуляция – это путь короткий, потому что играет на...
1: Ошибаешься. На самом деле чувство. Это путь-то сам по себе длинный. Это манипулятору кажется, что это быстро. А на самом деле это длинный путь.
0: Нет, бывает такое, проще попросить.
1: Да. Несколько, да. И на самом деле, ну вот, так как я, ну, такой осознанный, насколько возможно, человек, да, насколько смогла, я своему сыну напрямую говорила, например, ты знаешь, мне страшно, когда ты идешь в темное время суток гулять, и я не знаю где, поэтому, пожалуйста, ты можешь мне отзваниваться там каждые полчаса и говорить, что с тобой все в порядке, или писать там сообщение. Прямое сообщение, которое мой ребенок воспринимал адекватно. И он сообщал мне не потому, что мать велела, не потому, что у мамы сердце там остановится и ему страшно за мою жизнь, а потому, что он заботится обо мне.
0: А потом начинается, ой, а я забыл, ой, да,
1: слушай,
0: потому что...
1: Слушай, ну, это... подожди, подожди, это уже другое дело.
0: А эмоция уже, знаешь, связывает
1: или
0: по-другому.
1: Или я, например, могу слушать. Когда эмоция связывает, то же самое может произойти, только потом у ребенка до взрослых возраста и седых волос вот это вот ощущение вины перед собственной матерью, которое потом переносится на жену и еще каких-то властных людей, сохраняется на всю жизнь, и человек уже себе не принадлежит. Он уже делает не потому, что хочет и считает так правильно, а потому, что его чувство вины толкает это делать. То есть это манипуляция на всю жизнь сказывается.
0: Ну, поэтому я говорю, что воспитание – это манипуляция часто, потому что закладываются некоторые основы. Человек же должен привыкать к ниточке-то. То есть сначала сопротивление,
1: так,
0: потом...
1: давай не будем вот что привыкать к ниточке, иначе я сейчас начну грубить. Почему? Потому что я против того, чтобы нами манипулировали.
0: Все против. К тому, что вырабатывается все-таки определенное навык, если постоянно манипулируют в одном и том же ключе, вот мы говорили про родителей и детей, то тогда у ребенка, неважно в каком возрасте, складывается определенная вот эта ниточка. И она уже работает на раз-два. И в том числе переносится на
1: потом
0: жизнь
1: внешнюю. Потом страдает. Приходит в психотерапию, все это обрывается, и разрываются отношения навсегда. Иногда. Так бывает. И ну, я предупреждаю, так как я специализируюсь на тинейджерах-подростках, я предупреждаю, что их отношения на первое время могут стать хуже. Как правило, они, конечно, в итоге лучше становятся, по крайней мере, по отзывам потом. Но первое время может стать хуже, потому что если родитель привык манипулировать, то, скорее всего, когда ребенок начнет ходить в психотерапию, ребенок перестанет вестись на эту манипуляцию, потому что вообще-то защита от манипуляций есть. И, например, в чем вред манипуляций, ну, в чем вред манипуляций, давайте так, в том, что возникает не только, вот как ты сказал, привычка, а возникает привычное сопротивление. И человек начинает агрессивно реагировать даже на какие-то простые просьбы, на похожие вопросы, на тот самый способ манипуляции, которым был у него в детстве. Например, тоже мои клиенты. Пара. Мужчина, которым манипулировала всю жизнь мама через чувство вины. «А, ты не приезжаешь к нам, не, а вот у меня уже тут все сломалось», или там, ну, они причем с отцом живут вместе, то есть мать не одинокая, они живут с отцом, но, тем не менее, она сыном всю свою жизнь манипулирует, хотя он уже сейчас взрослый человек, который вообще-то своих детей имеет и уже вторую семью создал, но вот все еще, вот эта моя клиентка, которая нынешняя его женщина, она говорит о том, что стоит только мне проявить какую-то грубость, пусть он это воспринимает как манипуляцию и начинает в ответ агрессировать. Она даже не манипулирует, она просто грустит.
0: Вот.
1: Но и так это... как это выглядит очень похоже на материнскую манипуляцию, он сразу включает агрессию, не успев понять, что это вообще не манипуляция.
0: Ну, не обязательно материнскую, последовательные браки. Точно так же, когда в одном браке сложились с той и с другой стороны эти вот системы манипуляции в новой семье, когда не было таких систем никогда ни у кого, воспринимается как манипуляция.
1: Да,
0: или как начало манипуляции.
1: Да, и приходится, ну, как бы вот распривычивать это. То есть это прямо работа. Я тоже с этим сталкивалась. Так у меня тоже, к сожалению, так вышло, что не одни отношения, да, были в жизни. И я прямо видела, что человек смотрит на меня, говорит со мной, а видит не меня. То есть отвечает не мне. И, ну, так как я опытный психолог, я, конечно, это сразу считываю, говорю, что, по-моему, ты сейчас не со мной разговариваешь, потому что я этого не имела в виду вообще. Я сейчас имею в виду вот то-то и то-то. Тут недавно общалась с новым знакомым, и он так удивлялся, когда я ему говорила, подожди, это вот так-то и так-то. Я сейчас имела в виду вот то, что сказала, а не то, что ты предполагаешь. И он такой... Вот это да, то есть можно, оказывается, так легко объяснить свое поведение, а не усложнять все тем, что, ну, как бы вот
0: потому
1: кто-то
0: привычка,
1: да,
0: инстинкт
1: и для него, понимаете, вот он тоже взрослый, там 40 плюс человек, и для него это было в новинку. Он так удивлялся, говорит, а что можно прямо говорить, а что можно вот так вот сказать, что ты имеешь в виду, и оказывается все, ну, сразу у всех все проходит эмоциональное там какое-то напряжение. Это да. То есть вот про прямые коммуникации ты говоришь, это долгий путь. Может быть и долгий, зато на века. Зато это такая основа здоровых отношений. Это основа, ну, таких спокойных отношений. То есть когда не надо нервничать. Вот знаете, у меня же тоже бывает такое, что я начинаю подозревать, что человек что-то не, мне не договаривает, что он чувствует, ну, вот что-то происходит, ну, там, с подружками, с друзьями, с новыми знакомыми, которые еще не научились прямо коммуницировать, да. И это очень некомфортно. Или мне, например, подруга часто говорит одна, она говорит, слушай, с тобой так классно, что можно не додумывать. Ну, например, я ей говорю, слушай, ко мне на день рождения, пожалуйста, приходи без мужа и ребенка. Она такая, ладно, да, поняла. Я говорю, ты меня прости, но вот, ну, мне так комфортно. Она говорит, блин, я кайфую от того, что ты так прямо мне говоришь, и мне не надо придумывать за тебя, будет ли тебе комфортно, не будет.
0: А чтобы тогда манипуляцией было? Знаете, у нас нет детских кресел.
1: Ну, типа, да. Знаете, вы, конечно, можете прийти с детьми, но я буду готовить только острую, алкогольную острую пищу.
0: И мы будем... У вас дети любят же такое, да?
1: Да, мы будем материться, курить в помещении, я не знаю, что угодно делать. Ну, вот это, наверное, манипуляция была бы.
0: Напрямую сказал же.
1: Ну, если... Предупредила. Если я так... Ну, кстати говоря, вот тоже про шантаж и... манипуляцию. Есть шантаж. Чем отличается шантаж и манипуляция? Шантаж – это откровенное запугивание. Это когда не скрытая цель и не скрытый результат, да, а открыто. Если ты этого не сделаешь, я всем расскажу, что ты. То есть это знание какой-то информации. Это, ну, то есть жертве шантажа не надо ничего придумывать. Потому что когда это... манипуляция, жертва либо не осознает, либо осознает, но не все. То есть у нее есть такое какое-то неосознанное напряжение. Кстати говоря, манипуляцию легко, когда над тобой манипулируют, легко считать, когда тебе вдруг становится как-то не по себе. То есть ты вроде бы делаешь то, что делаешь, но ты
0: не до конца
1: испытываешь
0: зачем?
1: Напряжение, или отвращение к этому. А вот, вот эти чувства, они могут быть маркером, что ты сейчас находишься под действием манипулятора.
0: Вот к манипулируемым мы еще перейдем, а вот тебе еще про манипуляторов. Манипуляция, в чем же опасность-то получается? Это как с обманом, который нужно постоянно поддерживать. На определенный момент, то есть, ну вот манипуляция может не сработать же. Да? А когда она не срабатывает, получается, ты обманываешь. Ты, я болею. Но потом вообще, оказывается, как... что не так сильно-то и болеешь.
1: Да.
0: Что унитаз так, оказывается, не совсем-то не работает. Он чуть-чуть там подтек один раз, и то потому, что ну, просто выплеснулось что-то. А вот человек, получается, если он постоянно манипулирует, он оказывается в роли потенциального лжеца. Ну, по крайней мере, опасность такая есть.
1: Ну да.
0: А потом человек говорит, ну, такая. Ты где ты? Не померла же, не помер.
1: Ну, смотри, того, что... да, там, 30 лет я хожу гулять со своими друзьями, а ты все еще не померла.
0: Ну, вот примерно так.
1: Ну, вот это как раз жертва манипуляции, когда уже устает от манипуляции, у них начинаются вот такие... Вообще, хочу сказать, что чем дольше человек подвергается манипуляциям, тем агрессивнее он становится. Ну, вот я рассказывала, что есть чрезмерные вот эти вещи, когда... человек уже заранее, ну, вот это как обжегся на молоке, дует на воду. Вот, то есть, вот чуть-чуть его начали склонять к чему-то, ну, пожалуйста. Вот это же тоже манипуляция чувством вины или чувством жалости. Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, сделай так, ну, мне так неохота самой. Это же, по идее, прямая просьба. Отвези меня, мне ножками не хочется. А форма манипулятивная. И мне нравится, ну, например, мои осознанные друзья, потому что можно играть этим. И мне друг говорит, ты там, типа, манипулируешь сейчас? Ну, я такой, ну да, я манипулирую тобой.
0: Чуть-чуть.
1: А у человека есть тогда выбор. Все-таки поддаться этому и почувствовать
0: себя.
1: Да-да-да, почувствовать себя классным.
0: А я говорю про такие, которые вот постоянно. И действительно же у человека потом вот эти лобные доли-то вдруг неожиданно как разовьются. Да ты что? Столько лет. Кто-то что-то обещал мне, да, что вот все будет плохо. Плохого-то никак не случилось.
1: Плохого все еще не произошло. Что ж такое-то?
0: Жду. И да, потом начинается поиск манипуляций везде. В принципе, это, кстати, касается не только личностных отношений, конечно, социальной сфере, это тоже вот всякие и теории заговора отсюда и вот эти все представления о том, что вся политика это ложь, страх и ужас какой-то, и что нас обязательно обманут, нас реклама, манипуляция.
1: Ой, прямая, прямейшая просто реклама, так это
0: прям... И у людей начинается отторжение.
1: Прям желание, такое желание действовать так, как говорит реклама, чтобы, да, и дальше, быть таким же счастливым, как пара на рекламе, быть таким же здоровым, быть таким же сильным, ну и так далее.
0: Для этого
1: да?
0: купить это.
1: Естественно, ну да, сделать то-то и то-то.
0: И у людей, у многих тоже начинается отторжение такого рода общения.
1: Не уже говоря, давно, уже давно случилось, это, мне кажется.
0: Если бы совсем случилось давно, рекламы не было бы.
1: Да.
0: Она все есть и есть.
1: Это правда. Так, про что мы еще не поговорили,
0: все,
1: у нас 6 минуток.
0: Все, узнали люди, что ими манипулируют, что делать-то?
1: Да, вот, что делать? Ну, во-первых, чтобы узнать еще раз, вы, скорее всего, чувствуете себя не очень хорошо, когда что-то делаете. То есть у вас вызывает ощущение отвращения, либо такое легкое раздражение. То есть это не агрессия, а именно легкое какое-то раздражение.
0: Скорее.
1: То есть вроде я делаю то, о чем меня попросили, но как-то без радости.
0: Без уважения.
1: Как-то без уважения, да, вот это вот. Дальше. Если осознали, манипуляторам прямо отвечать. То есть ты сейчас хочешь, чтобы я себя как-то почувствовал или сделал, как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я себя почувствовал плохим? Ну вот как минимум, да? Ты сейчас хочешь, чтобы я почувствовал чувство вины или что? Да, то есть как только вы так вскрываете вот эту вот потребность у манипулятора.
0: Он сразу говорит, да нет, конечно, я не буду тобой манипулировать. Хорошо, условная, да, семейная ситуация. Ах, у нас полная раковина грязной посуды. Неважно, кто говорит из супругов, пары. Да, из пары. И смотрит на противоположную сторону. Намекая. Говорит, хорошо, помою через 20 минут.
1: Нет, подожди, это не манипуляция.
0: Нет, ответил манипулятору. Дальше что будет, как правило? Почему посуда еще не помыта? А у нас грязная посуда до сих пор. Да, знаю, ты еще будешь тут 2 часа чем-то другим заниматься.
1: Слушай, потом подожди, это ты сейчас про прямой конфликт, а не про манипуляцию.
0: Это не конфликт, это просто.
1: Давай все-таки возьмем пример манипуляции.
0: Ну, какой?
1: Вот все-таки манипуляции. Ну, вот не знаю, мне кажется, самый яркий это, чтобы, не знаю, муж или сын куда-то не шел.
0: Ну, да? Хорошо.
1: Там, я не знаю, я буду, конечно, ты меня всегда оставляешь одну.
0: А мне тут драить опять.
1: Мне тут, одно все делать. И человек говорит, ты сейчас хочешь, чтобы я почувствовал себя виноватым?
0: Да.
1: Или чтобы что-то сделал?
0: Отвечает манипулятор.
1: Да, он говорит, да, хорошо, я почувствовал себя виноватым, я пошел. Да, я пошел.
0: Пошел виноват.
1: Мы же про жертву, да, говорим, что хорошо, я чувствую себя виноватым, но я не буду этого делать. Или, например, слушай, я не чувствую себя виноватым, что я не помогаю тебе. Ну, не чувствую себя виноватым в этом. Да, говорит сын матери, например. Я считаю, что я все-таки не твой муж, и я не должен тебе помогать со всеми твоими делами. Ну, не знаю, вызови мастера на час, если тебе надо что-то починить. Меня возмущают всегда вот эти истории, когда мамы-одиночки просят своих взрослых сыновей быть им заменой мужа. Ну, вот это вот, не знаю, мне кажется, это...
0: Имеется в виду хозяйственный план.
1: Да, конечно, уточни. Да, извините, я это имела в виду, ну, то есть почини, приедь в огород, там, и так далее, и тому подобное. Одно дело просто помочь маме, другое дело, это действительно прямо на полную смену быть такой заменой мужчины в доме.
0: Вот Артем, видимо, по собственному опыту, мелкие хитрые девочки, дети папами, например, умеют манипулировать.
1: А, да-да-да, это мы еще
0: вот где закладывается
1: не поговорили.
0: Это
1: все. Да-да-да, они манипулируют. Ну, манипуляция в детстве подкрепляется успехом. То есть, как только получилось 1-2 раза, это, конечно,
0: дети
1: все
0: прочухивают
1: подкрепляется.
0: Дети прочухивают сразу, на раз-два,
1: да.
0: Как можно mm-hmm. манипулировать родителями.
1: Да. И потом, естественно, женщинами становятся такие девочки, которые привыкли манипулировать. А лучше, конечно, осознанного ребенка, в том числе девочку, воспитывать и говорить: слушай, попроси прямо. Попроси прямо.
0: Не
1: надо вот так вот.
0: Ну, попроси прямо, не дам.
1: Если хочешь, чтобы закрепилось прямое обращение у ребенка, лучше давать или договариваться, когда дашь, mm-hmm. когда сделаешь, да, и так далее. Хорошо. Дальше. Ну, то есть, когда...
0: Ну, спросил напрямую, хорошо, вариант, манипулятор сдался тут же. И рисуем идеальный мир. Ну, вот манипулятор тобой манипулирует, ты говоришь, что ты хочешь? От угу. меня. Хочешь, чтобы я испытывал...
1: Все, договариваешься. Ничего? Дальше просто договаривай. Вот смотрите, как только нет манипуляции. То есть манипуляция — это когда у манипулятора есть потребность что-то получить от, ну, жертвы, назовем это. Да. А как только манипуляция вскрыта, я вижу, что ты манипулируешь. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты помыл посуду, да? Угу. Твой любимый пример. Хорошо. Давай договоримся, когда я смогу помыть посуду или когда я готов помыть посуду. Я сейчас полежу полчасика и помою посуду. Mm-hmm. Если крикнул из другой комнаты, это уже недоговоренности. Это уже просто какие-то перекрики. Это вот надо глаза в глаза.
0: И закрывается входная дверь.
1: То есть я помою посуду через полчаса. И, конечно, через полчаса надо мыть.
0: Вот.
1: Через полчаса надо мыть. Ну, если уж пообещал, то надо мыть. Ну, а если не помыл, то второй может сказать: ты знаешь, полчаса прошло, помой, пожалуйста, посуду. Мой ребенок на этот делал громкий крик и шел мыть посуду. В общем, меня вполне устраивало.
0: Посуда-то вымыта?
1: Да.
0: От крика можно спрятаться, в конце mm-hmm. концов. В общем, выводите манипулятора на чистую воду.
1: Да, самое главное, осознайте, что вами манипулируют, и говорите об этом напрямую, и отказывайтесь от чувств, которые вам приклеивают. Чувство вины, чувство стыда, чувство страха, чувство долга. И говорите: нет, давай лучше прямо договариваться. Вот, чтобы вами не манипулировали. А белая манипуляция по отношению к ребенку, я считаю, время от времени можно. Только, пожалуйста, не перебарщивайте, потому что тогда ребенок вообще перестает сам осознавать, что ему что-то нужно делать и справляться с помощью силы воли. То есть развивайте все-таки силу воли у ребенка в том числе. Надо, значит, надо. Вот так угу. нужно тоже говорить. А не только: ой, ты знаешь, синенькая или красненькая. Там, это просто надо.
0: Да, манипулировать вот. Тоже надо уметь.
1: Да, не перебарщивать.
0: Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
1: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально.
3: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Макс Автоплюс. Избранное из рубрики «Макс Авто».
0: Денис Мантуров, первый вице-премьер Российской Федерации, сообщил, что на данный момент российские автомобильные предприятия выпускают свыше 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов. Хотя разделение по брендам – это больше устремление маркетинговых стратегий самих предприятий. Они решают, как корректно позиционировать свои автомобили. Ну, то есть намекнул, что там творится что-то непонятно.
4: Ну, как, конечно, особенно кто на ком стоял. Компания Cherry у нас этим, да, увлеклась как-то, эти вот прям увлеклись не на шутку, и сейчас вот какое-то безумное количество вот этих суббрендов, так называемых, вот когда там разные автомобили, они еще же умудряются их переименовывать в процессе, да?
0: Да, да.
4: То есть там поставляли одну модель, потом раз, там, она уже другая, там, и джетуры, вотуры разные, там, у нас Тена тот же самый, вот, в принципе, да, вот, и на Автоторе выпускают же там, да, если часто завод там какой-то монобренд, там, в Калуге там Тена условно выпускают, там, в Туле, под Тулой, да, Хавейл, там, марка, то Автотор — это огромное сборочное предприятие в Калининграде, которое сейчас, по-моему, производит там автомобили для, по-моему, 5 марок различных.
0: Ну, там то они приходят, то уходят, там же кто он, и Байк?
4: Ну, там тоже живой процесс.
0: ФАВ, кажется, такой, да? Был, как вот там же на Автоторе собирали это все.
4: А КАИ, потом... КАИ там были.
0: КАИ, да, вот
4: эти
0: были.
4: Чай, да.
0: А потом они меняются. На одном и том же заводе они как-то...
4: А потом, да, вот КАИ ушли с рынка вообще, в принципе, там кто-то там, да, куда-то еще ушел. Непонятно, кто-то вернулся. Такой процесс вот...
0: Непрерывный.
4: Да, например, автомобили, о которых так громко очень заявляли, да, SWM, да, вот, один раз в жизни видел вживую даже этот автомобиль на дорогах, и я просто помню, когда марка эта приходила, такая достаточно была у них крупная маркетинговая кампания по приходу, и также про них и быстро забыли.
0: Никакой компании по уходу. Ушли по-английски. Кстати...
4: Они не ушли.
0: А, они здесь у нас еще?
4: Они что-то производят, по-моему.
0: Ну, хорошо. При этом Мантуров подчеркнул, что с перезапуском автозавода в Шушарах, где Сенат выпускает, теперь Российской Федерации восстановлено отечественное производство автомобилей во всех нишах, от самой доступной, ну, видимо, это Лада Гранта у нас, до вот эксклюзивных моделей представительского класса Сенат, там, Аурус. Аурус у нас.
4: Ну, Аурус и Сенат — это просто...
0: Ну, Сенат просто попроще.
4: Хончи сейчас выпускают под брендом Сенат, да? То есть, ну, такие трансформации они есть, да, они продолжаются.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: Представитель Совета Федерации Николай Журавлев сказал, что надо поднимать с 400 тысяч до примерно 800 миллиона. Это по железу, это не угроза здоровью.
4: Ну, так,
0: потому
4: да,
0: что
4: это,
0: инфляция конечно. Уже сколько лет идет, а выплата так и не менялась. То есть Совет Федерации, в Совете Федерации некоторые сенаторы поддерживают увеличение выплаты максимально.
4: Да нет, надо, конечно, увеличивать, но при этом вот все страховщики сразу же говорят, что мы специально не увеличиваем, чтобы стоимость не повышать.
0: Мы и так в убытках. А вы нам еще заставите нас миллион платить. Мы 400 не можем-то заплатить тысяч, а вы миллион. Так нельзя. Юрий спрашивает. 11 июля на обочине трассы Реж-Краснояр нашли труп мужчины, сбитого машиной. Недавно нашли водителя, 19 лет. Он показал, что мужчина лежал на обочине, и он вечером его не заметил. Наехал, испугался, скрылся. Если он не врет, что ему грозит? Разве он виновен?
4: Ну, надо разбираться, виновен он или нет. Там, на обочине, да, допустим. Если даже лежал человек на обочине, водитель по обочине не имеет права ехать. Вот, у нас правила дорожного движения напрямую запрещают движение по обочине, и поэтому нужно все обстоятельства смотреть, да, вот как все это происходило, как все это было. Вот, ну и если все-таки следствие докажет, что его вина в этом есть, вот этого вот молодого человека, то ему грозит уголовная ответственность. Это 264-я статья Уголовного кодекса. Еще и с оставлением места дорожно-транспортного происшествия, и там достаточно серьезное наказание от 5 до, по-моему, 12 лет лишения свободы.
0: А даже если не будет...
4: От 5 до 12 лет лишения свободы.
0: Доказана прямая связь, например, то, что он говорит правду, он же все равно вместо ДТП
4: я оставит. Я и говорю, что если прямая причина, следственная связь будет доказана, что если смерть этого человека связана с наездом...
0: А если не связана, я говорю? А если не связана, но уехал?
4: Если не связана, ну, никакой ответственности
0: никакой.
4: Нет.
0: Никакой. Ну, мало ли, вдруг, если ты все-таки не сообщил, это же тоже оставление.
4: Нет, это не наказуемо абсолютно. Нет,
0: все, понятно, разъяснил.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: Мы же разбираем с тобой автомобили, которые в такси показали себя, мы разбирали, показывали себя хорошо, а теперь такси начали спрашивать, какие автомобили показывали себя не очень хорошо.
4: Это вот самое интересное, потому что, ну, хорошо, ну, что там, ну, Хорошо.
0: И слава богу. Так вот, опять же, Автоньюз, прям серия статей. Сейчас спрашивают представителей таксопарков, какие автомобили не справляются вот с этой, или плохо справляются с этой высокой нагрузкой.
4: Ломаются.
0: Один,
4: чаще находятся в гараже, чем в пассажирском.
0: Ну, может быть. Чаще ремонтируются, чаще, или там ищут запчасти. Так вот, один из представителей таксопарка, два даже, сказали, что проблемные это российские модели. Они не окупают себя в коммерческой эксплуатации, запчасти на них стоят дороже, чем на другие бренды, поэтому обслуживание обходится очень дорого.
4: Наговаривают, наверное, да?
0: Я не специалист, тем более не таксист.
4: Ну, я тоже не знаю, если честно. А патриотичные бренды, мы что понимаем?
0: Ну, какие у нас...
4: Сейчас очень сложно, знаешь, вот когда говорят отечественные бренды, иногда это настолько обтекаемое, что потом начинаешь разбираться, там из отечественного только название, знаешь.
0: Мы знаем отечественные бренды.
4: И то не всегда отечественные бренды с отечественным названием.
0: Это понятно, но мы знаем отечественный бренд, который прям отечественный, который в такси часто присутствует.
4: «Москвич»? Волга?
0: Почти. Москвич почти Волга. Я на другое намекал. Ну, конечно, Лада, что представители семейства АвтоВАЗ.
4: Я не знаю. Вот, да, вот опять же, это самые продаваемые автомобили АвтоВАЗ, да, все-таки. И вот от потребителей как-то не слышно особых нареканий-то о том, что они там постоянно ломаются, и там только как выехал из салона, сразу все сломалось.
0: Кстати, меня удивило...
4: На уровне делает АвтоВАЗ все-таки относительно своих конкурентов, да, качество. Все, ну, в последние там годы, да, долгие годы, в принципе, АвтоВАЗ свою продукцию-то подтягивал так вот по качеству.
0: Ну, меня удивило заявление, что запчасти на них стоят дороже, чем на другие бренды, и там найти сложнее.
4: Ну, вот тоже удивительно.
0: Может быть, есть отдельные российские бренды, на которых запчасти...
4: Видишь, вот хотелось бы конкретики. Вот, когда ты говоришь просто, знаешь, вот у меня машина постоянно ломается. Вот, скажите конкретно. Угу. Какие слабые стороны у этого автомобиля? Там двигатель ломается, коробка ломается, там, не знаю, там с электроникой проблема, или с электрикой, там стеклоподъемник отказывает, через раз поднимается или опускается. Вот хочется такой-то проблемы, потому что вот когда вот так вот общее говорят просто, да, там, знаешь, китайцы не постоянно ломаются, да, все причем, да, а конкретики-то нет.
0: А тут как
4: понимаешь,
0: раз...
4: вот, если мы говорим про там ту же даже нашу там не очень богатую историю автопрома, там, по полуотечественному, скажем так, или там европейские марки, да, все знают, что действительно, ну, автомобиль технически сложная такая штуковина, и иногда что-то идет не так. И иногда прям бывает, что там целые отзывные компании, или забытое слово «куланц» есть такое, да, когда автопроизводитель после окончания гарантии тебя поддерживает, если знают о том, что какой-то слабый элемент. Вот, ну, у ВАГов, например, вспомните вот эти коробки DSG, которые были там на автомобиле до 2015 года, да, ну, были с ними проблемы, причем там то мехатроник, там то и сцепление у них там что-то изнашивалось. Вот признавали это, да? Причем сам автопроизводитель признавал.
0: Ну, так как компании такие
4: есть,
0: работают.
4: Есть конкретика, то есть машина сама по себе классная, да, есть проблемный узел, над которым работают. Вот, а Куланс как раз, это как раз такая история, когда до, по-моему, 8 лет автомобиль, если он у тебя обслуживался, там, если известна его история, то автопроизводитель по запросу мог разделить с тобой бремя ремонта. То 50% заплатят, то
0: ну,
4: запчасти
0: полностью такая. Оплатят. Мы понимаем, что мы где-то виноваты, поэтому просто, мы вам помогаем.
4: Да. Вот, а когда вот просто общее, что там запчасти на отечественный бренд стоят дороже, и он постоянно ломается, ну, скажите конкретно уже, с моделями, с конкретными элементами.
0: А, потому что тут хитрая методология, модели не китайских марок попросили, не китайских. Китайцы не входят в этот перечень. Так вот, другой представитель другой компании...
4: Ну, то есть, «Волга», «Москвич», да, вот, «Эволют».
0: Они не... Tenet, а, они не входят.
4: Не китайские марки.
0: Это не китайские. Не путай, не путай. Мантуров бы тебя не поддержал, честное слово. Так вот, вспомнили Peugeot и Citroёn, что проблемные и не оправдали себя, вот как автомобили такси. Крайне ненадежные, достаточно дорогими в эксплуатации и обслуживаниями были.
4: Это есть. Это есть такая история, да? Peugeot та же самая. Ну, Peugeot и Citroёn, это один концерн PSA, да? Вот, в принципе, отличные машины производят, и у Peugeot там и были очень смелые решения, там, вспомнить Peugeot 206, 307, вот такие вот модели, которые просто
0: выделялись,
4: взорвали рынок, да, и там в той же 307 или 206 Peugeot были функции, которые, там, знаешь, там на два класса выше обычно были доступны для автовладельца, но при этом, да, при этом качество так себе было, откровенно говоря, вот, в принципе, все это знали.
0: Так, дальше. Другой таксопарк. Вспомнил представитель Renault Logan. А также еще один Ford Focus 15-16 годов с роботом. Вот пошла конкретика. Называли конкретные модели.
4: Power Shift, по-моему, коробка у них называлась.
0: Вот, там малый ресурс, дерганная езда. Volkswagen Polo 17 года называют. Mercedes-Benz E220D. Что еще? Камри.
4: Какого поколения?
0: Всех, наверное, да. Запчасти и сервис дорогие, поэтому не стоит их в такси
4: использовать. Так, ребят, вы Мерседес купили.
0: Вспомнили двухлитровую Тойоту Камри.
4: А с ней-то что?
0: Ну, вот что-то не то. Проблемы с вариатором. Проблемы с вариатором. У двухлитровых Toyota Camry отметил один из представителей одного из таксопарков. Что
4: первый,
0: еще?
4: Вот первый раз, честно скажу, слышу, знаешь, вот люди как-то не жалуются, вот тут, ну, может, неудачный
0: не ту закупили партию. Toyota Corolla 6-10 годов также вспоминает, Peugeot 307, Opel доставляли кому-то сложности. Uh-huh. Вот перечислил я автомобили примерно, какие...
4: Ну, с Opel,
0: китайские.
4: Есть.
0: Вот можно ориентироваться.
4: Ну, с учетом того, что там до 22-го года эти автомобили у нас не поставляются на наш отечественный рынок, а многие еще и до 22-го года, там некоторые ушли, да?
0: Угу.
4: То, в принципе, ну, понятно и очевидно, сейчас 26-й год уже заканчивается скоро, да? Средний срок службы автомобиля в такси, я так понимаю, это лет 5, наверное.
0: Ну да,
4: то есть,
0: наверное,
4: как раз сейчас вот эти автомобили на пределе уже просто находятся, совершенно очевидно.
0: Ну они куда потом
4: будут ломаться? Если мы говорим про автомобили, которые постоянно используют в такси, то есть это не то, что там частное лицо там и в такси, и там сам поездил, да, там не такие большие могут быть пробеги, а именно автомобили, которые вот, покупались, чтобы их убивали.
0: Угу. Но они потом куда идут? На вторичный рынок? И все равно пытаются продать.
4: Да, скручивают.
0: Вот тут скручивают.
4: Пробег, там, да, что там не бито, не крашено, да.
0: Так что вот это полезная информация, ну, когда вы покупаете.
4: Сейчас хотя бы есть там те же самые реестры такси, да, вот если мы говорим там про большие города, вот, то часто следы автомобилей этих находятся в реестрах. Да.
0: Ну и напомним, что в диагностическую карту надо будет искать, по крайней мере, следы использования в такси, в реестрах должны будут вносить и выдавать карту на полгода.
4: По меньшей мере, да, в реестре все это должно быть. Но, еще раз, закон не всегда работает и не во всех субъектах Российской Федерации, он работает на 100%.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Добрый день. За ночь силы ПВО России сбили над регионами страны 306 беспилотников ВСУ. Атаку отражали над приграничными регионами, а также в глубине страны, в частности над Чувашией, Татарстаном и Пермским краем. В Перми при атаке на многоквартирный дом один человек погиб, четверо пострадали. В ночь на понедельник Севастополь подвергся очередной воздушной атаке. Дрон, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, смертельно ранил 15-летнюю девочку. Еще три человека пострадали. Между тем, в субботу президент Путин дал указание армии России в течение 3 суток до 8 сентября не наносить ударов по Киеву. Решение было связано с проведением контактов американцев в Киеве, напоминает «Российская газета». Екатеринбург стал лидером по приросту новых пунктов выдачи заказов ПВЗ. За год их число выросло на 24%. На втором месте Пермь, плюс 22%, а на третьем Омск, плюс 20%. В целом, в крупнейших городах прирост составил 12%. Пишет агентство ТАСС, но отмечает, что эпоха легкого заработка на ПВЗ заканчивается. Свободных помещений в удачных местах все меньше, конкуренция усиливается. Доходность точек сильно зависит от места и трафика. В среднем владельцы зарабатывают в месяц от 15 тысяч рублей до 100 тысяч. Окупаемость занимает 1-2 года. В августе владельцы ПВЗ начали избавляться от бизнеса. Только в Екатеринбурге в продаже возникли более 40 открытых пунктов выдачи заказов, пишет портал 66. Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето, слишком тепло, рассказал метеоролог Алексей Пулин. Он отметил, что под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возврат тепла после похолодания заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию. Температура в течение суток тогда меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге обещают до плюс 29, завтра до плюс 28 градусов днем. По ночам 13-15 тепла. Середина недели дневная температура понизится до плюс 18-23, но по ночам пока останутся те же теплые отметки, плюс 13-15. Таков прогноз Росгидромета. Пост президента США с фотографией Луны и подписью «Луна наша» с американским флагом вызвал ажиотаж в СМИ и соцсетях. Комментаторы напоминают, что согласно международным договорам об освоении космического пространства, включая договор о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению. Впрочем, ранее Трамп в своих постах объявлял американскими такие территории, как Гренландия, Канада и Ормузский пролив, отмечает Фонтанка. Сегодня хоккейный автомобилист играет с челябинским трактором. Первое уральское дерби нового сезона пройдет на УГМК-арене. Начало в 19:00. Сегодня на УГМК-арене вспоминают трагедию ярославского локомотива, которая случилась 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. Со стороны центрального входа на стадион установлен мемориал. Желающие могут почтить память погибшей команды. Добавлю, что в субботу автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. Обыграл дома московское «Динамо» со счетом 2-1. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
7: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
8: 16+.
9: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Как обычно, она идет на странице «Радиофорум 104.5 ВКонтакте». Приходите, оставляйте ваши вопросы, ваши комментарии или там, или их можно присылать на номер плюс 7-908-909-104.5. Все мессенджеры работают. Мы начинаем по традиции задачки. Пожалуйста, Константин.
10: Итак, очередная задачка из области на стыке экономики и психологии, и сегодня это задача об успешном импортозамещении. Представьте себе, что вы руководите сетью магазинов сантехники и инженерных систем в Екатеринбурге. Вы привезли крупную партию новых инновационных отечественных радиаторов отопления от локального уральского завода. Они надежнее и эффективнее зарубежных аналогов, но бренд покупателям совершенно не знаком. Как лучше оформить выставочный стенд в торговом зале, чтобы стимулировать продажи новинки? Вариант 1. Разместить новые радиаторы на самом видном месте, повесить огромный баннер «Новинка сезона» и включить динамичную рекламную аудиозапись на весь магазин. Второй вариант – поставить новинку в один ряд с популярными, хорошо известными брендами, но снабдить ее крупным ценником и подробным списком технических преимуществ перед ними. И вариант 3 – организовать интерактивную зону, проверить на прочность, закрепить новый радиатор на стене рядом с популярным импортным аналогом и предложить покупателям самим протестировать их. Например, взвесить, покрутить регуляторы, сравнить толщину металла, рядом повесить карту Свердловской области с отметками домов, где эти радиаторы уже успешно отработали прошлую суровую зиму. Я повторю еще раз коротко. Итак, вам нужно продать новые импортозамещенные радиаторы, марка которых еще неизвестна покупателям. Как лучше стимулировать продажи? Первое. Разместить новые радиаторы в самом видном месте, огромный баннер «Новинка сезона» и включить динамическую рекламную аудиозапись. Второе. Поставить новинку в один ряд с популярными, хорошо известными брендами, но снабдить крупным ценником и списком преимуществ. И вариант 3. Интерактивная зона «Проверь на прочность». Закрепить радиатор на стене рядом с популярными и дать возможность людям самим покрутить, взвесить, оценить толщину металла, рядом повесить карту Свердловской области с отметками домов, которые уже с помощью этих радиаторов пережили суровую зиму.

0: маркетплейсов имеется в виду, плюс 2 про ключевую ставку в том числе. И...
1: Да, соответственно, производили все, и все это касается дизеля, как правило, угу. Потому что дизель – это топливо, которое менее прихотливо, там требуется меньшая очистка, в принципе, да, поэтому действительно его там разными биокомпонентами можно замещать, да, вот с бензином такая ситуация не очень проходит, скажу mm-hmm. сразу, да, вот и из елки или из сосны там ты бензин не сделаешь.
2: Жаль.
1: Может, да, наверное, жаль, да.
2: Ну, там же...
1: Но вот дизель, да, делают из разных вот горючих материалов, которые вот... способны гореть, поддерживать нужную энергию, да, вот, ну, видишь, и Toyota крупный,
2: так вот,
1: крупнейший
2: вот,
1: автопроизводитель заботился.
2: Неизвестные какие-то из Индонезии производители топлива, а Toyota совместно разработала, вот на одной модели будут испытывать на пикапе Hilux, а потом, если все будет удачно, на Toyota Land Cruiser будут на этих ага. моделях использовать именно вот такое масло. Оно более экологичное, в общем, из возобновляемых источников. Более того, не надо переделывать автомобиль практически. То есть, вот заливаешь вот это вот новое.
1: Требуется, да, и требуется все. Испытание, потому что здесь долгосрочный же эффект.
2: Ну, конечно, да.
1: Можно все что угодно залить, в принципе. Автомобиль какое-то...
2: Время поездит.
1: Время даже проедет, mm-hmm. да. Вот, а потом, что будет через там, неделю, две, три, после там 10 тысяч моточасов, допустим, да, вот что случится с двигателем, вот как раз на это испытание и направлено.
2: Ну, посмотрим, у нас почему-то такие эксперименты не проводятся, хотя, ну, у нас и дизельных машин, мы с тобой говорили, менее 2% от общего числа.
1: Ну, да, то что-то 1,6, да.
2: Что-то такое. Ну, в конце да. концов, у нас же дизель не только в таком некоммерческом секторе, в коммерческом тоже используется. И могли бы подумать...
1: Это прежде всего используется.
2: Вот, могли бы подумать, конечно, над тем, чтобы сделать. У нас же ученых, ой-ой-ой.
1: Слушай, ну, у нас как-то не наблюдается проблем с
2: дизелем.
1: Нефтью, да, с нефтью. И с дизельным топливом, кстати, тоже проблем не наблюдается. Вот что в первую волну, что во вторую волну, вот с дизелем проблем никаких не возникает. И более того, да, многие говорят о том, что так как у нас действует сейчас запрет на продажу топлива за границу, то в России сформировались большие запасы, вот и переизбыток идет дизельного mm-hmm. топлива. Но при этом, ты знаешь, я не слежу особо, да, но, как мне казалось, я долгое время наблюдал цену дизеля на некоторых заправках, вот, ну, на одной и той mm-hmm. же АЗС, да, 79 там с небольшим он стоил. Вчера еду, смотрю, 80 плюс, там, 80 mm-hmm. и 50, что ли, то есть он почему подорожал.
2: Ну, это вот
1: хотя вот все говорят, преизбыток, все, угу. вот вроде никаких предпосылок у тебя нет к подорожанию, но он подорожал.
2: А потому что сезон, наверное? А в сезон все дорожает?
1: Может быть.
2: Сентябрь.
1: Ну, в конце концов, лето закончилось. Да.
2: Ну, где как, у нас тут жара такая, что задумаешься, закончилось оно или нет. Денис Мантуров, первый вице-премьер Российской Федерации, сообщил, что на данный момент российские автомобильные предприятия выпускают свыше 50 моделей легковых автомобилей, более 20 брендов. Хотя разделение по брендам – это больше устремление маркетинговых стратегий самих предприятий. Они решают, как корректно позиционировать свои автомобили. Ну, то есть намекнул, что там творится что-то непонятное.
1: Ну, конечно.
2: Кто на ком стоял?
1: Компания «Черри» у нас этим, да, увлеклась как-то. Эти вот прям увлеклись не на шутку. И сейчас вот какое-то безумное количество вот этих суббрендов, так называемых. Вот когда там разные автомобили, они еще же умудряются их переименовывать в процессе, да?
2: Да.
1: То есть там поставляли одну модель, потом раз, там она уже другая, там и джетуры, вотуры разные, там у нас Тена тот же самый, вот в принципе, да, вот и на Автоторе выпускают же там, да. Если часто завод там какой-то монобренд, там, в Калуге там Тена условно выпускают. Там, в Туле, под Тулой, да, Хавейл, там, марка, то Автотор, это огромное сборочное предприятие в Калининграде, которое сейчас, по-моему, производит там автомобили для, по-моему, 5 марок различных.
2: Ну, там то они приходят, то уходят, там же кто он, и байк.
1: Ну, там тоже живой процесс.
2: ФАФ, кажется, такой, да? Был, как вот там же на Автоторе собирали это все.
1: А потом... КАИ там были,
2: КАИ,
1: да, вот
2: один из супер-энтерчей, да. А потом они меняются. На одном и том же заводе они как-то...
1: А потом, да, вот КАИ ушли с рынка вообще, в принципе, mm-hmm. там кто-то там, да, куда-то еще ушел. Mm-hmm. Непонятно, кто-то вернулся.

0: такой процесс вот,
1: непрерывный.
0: Например, автомобили, о которых так громко очень заявляли, SWM, да, вот, один раз в жизни видел вживую даже этот автомобиль на дорогах, и я просто помню, когда марка эта приходила, такая достаточно, была у них крупная маркетинговая компания по приходу, и так же про них и быстро забыли.
1: Никакой компании по уходу. Ушли по-английски. Кстати...
0: Они не ушли.
1: А, они здесь у нас еще?
0: Они что-то производят, по-моему.
1: Ну, хорошо. При этом Мантуров подчеркнул, что с перезапуском автозавода в Шушарах, где Сенат выпускает, теперь в Российской Федерации восстановлено отечественное производство автомобилей во всех нишах. От самой доступной, ну, видимо, это Лада Гранта у нас, до вот эксклюзивных моделей представительского класса Сенат, там, Аурус.
0: Аурус у нас. Ну, Аурус и Сенат, это просто...
1: Ну, Сенат просто попроще.
0: Хончи сейчас выпускают под брендом Сенат, да? То есть, ну, такие трансформации они есть, да, они продолжаются.
1: Считает наш слушатель, что пройдут выборы, добавят зимние присадки, все топливо подорожает.
0: Подорожает.
1: Не надо вот разводить тут панику лишний раз.
0: А Никита... Слушай, это не паника, это жизненный опыт.
1: А, это тоже фактор сезонный.
0: Ты знаешь, да, жизненный опыт подсказывает, что после различных мероприятий, связанных с выборами, да, вот до этих мероприятий все у нас держится как-то, как тарифы ЖКХ, вот, да, прочно стоим вот. Но вот если с тарифами ЖКХ известно, что с 1 октября будет очередная...
1: А их не сместили на ноябрь, разве?
0: Индексация, ну, это называется.
1: Так, индексация.
0: Нет, с 1 октября.
1: Ну ладно.
0: Ну, закончится выбор 21 сентября, с 1
1: там
0: октября
1: можно уже и повышать. Я могу ошибаться.
0: На 1 октября двигали как раз вот с топливом. Нет такого анонса, что точно подорожает, но есть уверенность внутренняя, что, скорее всего, да, цена изменится. В какую сторону, сами думаете?
1: Вот, индексация не изменится, корректировка, индексация. Вот есть же нормальные слова. Ну, что подорожает. Коридор расширится, возможности. Ну,
0: да, кстати, коридор по ОСАГО тоже, возможно, расширится в ближайшее время. Страховщики в последнее время какую-то прям агрессивную такую кампанию ведут, что все пропало, мы в убытках. И РСА это транслирует, там, да, называя регионы, где убыточность там по 400% бывает. Там,
1: да, несмотря на то, что сейчас водителей с наибольшим вот этим коэффициентом, да, все больше и больше. То есть они не попадают в аварии.
0: С наименьшим.
1: Не попадают в аварии, платят за других, получается, а все равно убыточно.
0: Да, очень-очень все убыточно, и уже начали говорить о том, что сейчас, да, действительно выборы пройдут, и вполне возможно Центральный банк в очередной раз расширит коридор.
1: И страховщики неожиданно убедят.
0: Тариф по ОСАГО, и нам в очередной раз скажут, что нельзя говорить о подорожании, потому что коридор, он расширяется еще и в меньшую сторону.
1: Вот, и о чем и речь, корректировка, расширение коридора, индексация, в конце концов, во все стороны, может быть. Никита сообщает. Ну что, поставили лежачих возле УРФУ полицейских, имеется в виду. Итог лучше не стало. Сделано еще хуже. Машины притормаживают и копится небольшая пробка. А дрифтеры все равно будут.
0: Ну, будут или нет, давайте уж посмотрим. Сейчас, если установили физические препятствия для того, чтобы невозможно было ездить, да, ну, боком ты не поедешь, если у тебя на пути лежачий полицейский находится. Посмотрим, как оно там все будет.
1: Артем тоже прогнозы свои пишет. Я вам так скажу, каска на новую машину 170 тысяч будет стоить, а на трехлетнюю 80. Модель одна и та же, просто разница новая и трехлетняя. Откуда такие прогнозы?
0: Может быть,
1: Не знаю, но...
0: Нет, каска дорожает. Это же такая история, когда страховая компания самостоятельно регулирует, да, исходя из статистики собраны, исходя из водителя, которого будут вписывать. Плюс у каждой страховой компании свои тарифы, здесь нет какого-то...
1: Так ты иногда подвисаешь.
0: Ситуация может отличаться в разы просто по стоимости страховки.
1: Это, говорит, не прогноз, это нам так посчитали. То есть это вопрос, ответ от страховщиков уже. Вот 170 на новую, 80 на трехлетку.
0: Ну вот, составьте свой автомобиль и страховку. Дешево.
1: Страховка подорожает.
0: Поделайте документы.
1: Нельзя.
0: Прибавьте возраст.
1: Страховка подорожает, а максимальное накрутите пробег, вот это все. Не скручивать теперь будут люди, а накручивать, чтобы было понятно, что старенький автомобиль. Представитель Совета Федерации Николай Журавлев сказал, что надо поднимать с 400 тысяч до примерно 800 миллиона. Это по железу, это не угроза здоровью. Ну, да, потому что это, инфляция конечно. Уже сколько лет идет, а выплата так и не менялась. То есть Совет Федерации... Да. В Совете Федерации некоторые сенаторы поддерживают увеличение выплаты максимально.
0: Да нет, надо, конечно, увеличивать, но при этом вот все страховщики сразу же говорят, что мы специально увеличиваем, чтобы стоимость не повышать.
1: Мы и так в убытках. А вы нам еще заставите нас миллион платить. Мы 400 не можем-то заплатить тысяч, а вы миллион. Так нельзя. Юрий спрашивает. 11 июля на обочине трассы Реж-Краснояр нашли труп мужчины, сбитого машиной. Недавно нашли водителя, 19 лет. Он показал, что мужчина лежал на обочине, и он вечером его не заметил. Наехал, испугался, скрылся. Если он не врет, что ему грозит? Разве он виновен?
0: Ну, надо разбираться, виновен он или нет. Там, на обочине, да, допустим. Если даже лежал человек на обочине, водитель по обочине не имеет права ехать. Вот у нас правила дорожного движения напрямую запрещают движение по обочине. И поэтому нужно все обстоятельства смотреть, да, вот как все это происходило, как все это было. Вот. Ну, и если все-таки следствие докажет, что его вина в этом есть... вот этого вот молодого человека, то ему грозит уголовная ответственность. Это 264-я статья Уголовного кодекса. Еще есть с оставлением места дорожно-транспортного происшествия, и там достаточно серьезное наказание от 5 до, по-моему, 12 лет лишения свободы.
1: А даже если не будет...
0: От 5 до 12 лет лишения свободы.
1: Доказана прямая связь, например, то, что он говорит правду, он же все равно вместо ДТП
0: оставит. Я и говорю, что если прямая причинно-следственная связь будет доказана, что если смерть этого человека связана с наездом...
1: А если не связана, я говорю? А если не связана, но уехал?
0: Если не связана, ну, никакой ответственности нет.
1: Никакой. Ну, мало ли вдруг, если ты все-таки не сообщил, это же тоже оставление.
0: Нет, это ненаказуемо абсолютно.
1: Все. Понятно, разъяснил. Мы же разбираем с тобой автомобили, которые в такси показали себя, мы разбирали, показывали себя хорошо, а теперь такси начали спрашивать, какие автомобили показывали себя не очень хорошо.
0: Это вот самое интересное, потому что, хорошо.
1: И слава богу. Так вот, опять же, Автоньюз, прям серия статей, сейчас спрашивают представителей таксопарков, какие автомобили не справляются вот с этой, или плохо справляются с этой высокой нагрузкой.
0: Ломаются.
1: Один...
0: Чаще находятся в гараже, чем в пассажирском.
1: Ну, может быть, чаще ремонтируются, чаще, или там ищут запчасти. Так вот, один из представителей таксопарка, два даже, сказали, что проблемные это российские модели. Они не окупают себя в коммерческой эксплуатации, запчасти на них стоят дороже, чем на другие бренды, поэтому обслуживание обходится очень дорого.
0: Наговаривают, наверное, да?
1: Я не знаю, я не специалист, тем более не таксист.
0: Ну, я тоже не знаю, если честно. А под отечественные бренды мы что понимаем?
1: Ну, какие у нас...
0: Сейчас очень сложно, знаешь, вот когда говорят отечественные бренды, иногда это настолько обтекаемо, что потом начинаешь разбираться, там из отечественного только название, знаешь.
1: Мы знаем отечественные бренды.
0: И то не всегда отечественные бренды с отечественным названием.
1: Это понятно, но мы знаем отечественный бренд, который прям отечественный, который в такси часто присутствует.
0: «Москвич»? Волга?
1: Почти. Москвич почти Волга. Я на другое намекал. Ну, конечно, Лада, что представители семейства АвтоВАЗ.
0: Я не знаю. Опять же, это самые продаваемые автомобили АвтоВАЗ, да, все-таки. И вот от потребителей как-то не слышно особых нареканий-то о том, что они там постоянно ломаются, и там столько как выехал из салона, сразу все сломалось.
1: Кстати, меня удивило...
0: На уровне делает АвтоВАЗ все-таки относительно своих конкурентов, да, качество. Все, ну, в последние там годы, да, долгие годы, в принципе, АвтоВАЗ свою продукцию-то подтягивал так вот по качеству.
1: Ну, меня удивило заявление, что запчасти на них стоят дороже, чем на другие бренды, и там найти сложнее.
0: Ну, вот тоже удивительно.
1: Может быть, есть отдельные российские бренды, на которых запчасти...
0: Видишь, вот хотелось бы конкретики. Вот, когда ты говоришь просто, знаешь, вот у меня машина постоянно ломается. Вот, скажите конкретно. Угу. Какие слабые сторону этого автомобиля. Там двигатель ломается, коробка ломается, там, не знаю, там с электроникой проблема, или с электрикой, там стеклоподъемник отказывает, через раз поднимается или опускается. Вот хочется такой-то проблемы, потому что вот когда вот так вот общее говорят просто, да, там, знаешь, китайцы не постоянно ломаются, да, все причем, да, а конкретики-то нет.
1: А тут как
0: понимаешь,
1: раз...
0: вот если мы говорим про там ту же даже нашу там не очень богатую историю автопрома, там, по полуотечественно, скажем так, или там европейские марки, да, все знают, что действительно, ну, автомобиль технически сложная такая штуковина, и иногда что-то идет не так. И иногда прям бывает, что там целые отзывные компании, или забытое слово куланц есть такое, да, когда автопроизводитель после окончания гарантии тебя поддерживает, если знают о том, что какой-то слабый элемент. Вот, ну, у ВАГов, например, вспомните вот эти коробки DSG, которые были там на автомобиле до 2015 года, да, ну, были с проблемы, причем там то мехатроник, там то и сцепление у них, то что-то изнашивалось. Вот признавали это, да? Причем сам автопроизводитель признавал.
1: Ну, вот так как компании есть, такие
0: есть,
1: работают.
0: Есть конкретика, то есть машина сама по себе классная, да? Есть проблемный узел, над которым работают. Вот, а Куланс как раз, это как раз такая история, когда топом 8 лет автомобиль, если он у тебя обслуживался, там, если известна его история, то автопроизводитель по запросу мог разделить с тобой бремя ремонта. То 50% заплатят, то ну, запчасти
1: поддержка такая. Платят. Мы понимаем, что мы где-то виноваты, поэтому просто, мы вам помогаем.
0: Да. Вот, а когда вот просто общее, что там запчасти на отечественный бренд стоят дороже, и он постоянно ломается, ну, скажите конкретно уже, с моделями, с конкретными элементами.
1: А, потому что тут хитрая методология, модели не китайских марок попросили, не китайских. Китайцы не входят в этот перечень. Так вот, другой представитель другой компании...
0: Ну, то есть, Волга, Москвич, да, вот, Эволют...
1: Они не, Tenet, а, они не входят.
0: Не китайские марки.
1: Это не китайские. Не путай, не путай. Мантуров бы тебя не поддержал, честное слово. Так вот, вспомнили Peugeot и Citroёn, что проблемные не оправдали себя, вот как автомобили такси. Крайне ненадежные, достаточно дорогими в эксплуатации и обслуживаниями были.
0: Это есть. Это есть такая история, да? Peugeot та же самая. Ну, Peugeot и Citroёn — это один концерн ПСА, да? Вот, в принципе, отличные машины производят, и у Peugeot там и были очень смелые решения, там, вспомни, Peugeot 206, 307, вот такие вот модели, которые просто
1: выделялись,
0: взорвали рынок, да, и там в той же 307 или 206 Peugeot были функции, которые, там, знаешь, там на два класса выше обычно были доступны для автовладельцев, но при этом, да, при этом качество так себе было, откровенно говоря, вот, в принципе, все это знали.
1: Так, дальше, другой таксопарк. Вспомнил представитель Renault Logan, а также еще один Ford Focus 15-16 годов с роботом. Вот пошла конкретика. Называли конкретные модели.
0: Power Shift, по-моему, коробка у них называлась.
1: Вот, там малый ресурс, дерганная езда. Volkswagen Polo 17 года называют. Mercedes-Benz E220D. Что еще? Камри.
0: Вот всех.
1: Тут, всех, наверное, да. Запчасти и сервис дорогие, поэтому не стоит их в такси
0: использовать. Так, ребят, вы Мерседес купили.
1: Вспомнили двухлитровую Тойоту Камри.
0: А с ней-то что?
1: Ну, вот что-то не то. Проблемы с вариатором. У двухлитровых Toyota Camry отметил один из представителей одного из таксопарков. Что еще?
0: Вот первый раз, честно скажу, слышу, знаешь, вот люди как-то не жалуются, вот тут, ну, может, неудачный
1: не попался просто. Не ту закупили партию. Toyota Corolla 6-10 годов также вспоминает, Peugeot 307, Opel доставляли кому-то сложности. Вот перечислил я автомобили примерно, какие...
0: Ну, с Opel,
1: не китайские.
0: Opel есть.
1: Вот можно ориентироваться.
0: Ну, с учетом того, что там до 22-го года эти автомобили у нас не поставляются на наш отечественный рынок, а многие еще и до 22-го года там некоторые ушли, да? То, в принципе, ну, понятно и очевидно, сейчас 26-й год уже заканчивается скоро, да? Средний срок службы автомобиля в такси, я так понимаю, это лет 5, наверное.
1: Ну, да,
0: то есть,
1: наверное,
0: как раз сейчас вот эти автомобили, ну, они на пределе уже просто находятся, совершенно очевидно.
1: Но они куда потом
0: будут ломаться? Если мы говорим про автомобили, которые постоянно используют такси, то есть это не то, что там частное лицо там и в такси, и там сам поездил, да, там не такие большие могут быть пробеги, а именно автомобили, которые вот, покупались, чтобы их убивали.
1: Но они потом куда идут? На вторичный рынок? И все равно пытаются продать.
0: Да, скручивают.
1: Вот тут скручивают.
0: Там не бито, не крашено, да.
1: Так что вот это полезная информация, когда вы покупаете.
0: Сейчас вот, сейчас хотя бы есть там те же самые реестры такси, да, если мы говорим там про большие города, вот, то часто следы автомобилей этих находятся в реестрах. Да.
1: Ну и напомним, что в диагностическую карту надо будет искать, по крайней мере, следы использования в такси, в реестрах должны будут вносить и выдавать карту на полгода.
0: По меньшей мере, да, в реестре все это должно быть. Но, еще раз, закон не всегда работает и не во всех субъектах Российской Федерации, он работает на 100%.
1: Это не просто весь список допущенных деятельностей такси. Специально, Сергей считает, упоминает. Ну, про первое, про отечественное. Локализированное, надо было сказать. Этим летом села впервые в китайское авто, в такси, марку не рассмотрела, салон был комфортный, бизнес-класс, Оксана сообщает. Ну и слава богу. Спасибо большое, время у нас закончилось. Это была программа «Макс Авто», Максиму Идрышову. До завтра.
0: До завтра.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер дал положительную оценку прошедшей 5 сентября встречи с президентом Путиным в Кремле. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Зять американского лидера назвал диалог очень хорошим, со множеством вопросов с обеих сторон. Напомню, американские спецпосланники Стивен Виткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в минувшие выходные. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры были сфокусированы на получении информации об итогах контактов Штатов с Украиной и представителями Евросоюза. Президент Путин объявил о прекращении ударов по Киеву до 8 сентября, однако ВСУ атаковали дронами регионы России накануне и минувшей ночью. Между тем, многоквартирный дом в Перми, в который попал беспилотник, оцеплен по периметру, к нему никого не пускают. Там же дежурят все экстренные службы, скорая помощь, медицина катастроф, пожарные, полиция. Перекрыты ближайшие улицы. Пишет Я1, ссылаясь на коллег портала 59.ru. У дома пострадала облицовка, разбиты некоторые окна, частично повреждены балконы. Публиковать адрес дома СМИ не могут, согласно указу губернатора о запрете информации, связанной с атаками беспилотников. Невозможно опубликовать и фотографии разрушений. Напомню, губернатор Пермского края Махонин ранее сообщил о том, что один человек при атаке погиб, четверо пострадали. Мэрия Екатеринбурга установила лежачие полицейские на улице Мира перед площадью Кирова и главным корпусом УРФУ. Это место давно получило дурную славу из-за сборищ автотусовщиков. Цель лежачих полицейских – сделать невозможным дрифт. Водители, между тем, скептически отнеслись к установке искусственных неровностей. Их установили только на проезжей части. Рядом есть большая асфальтированная площадка. Формально знаки запрещают парковку на ней, но автомобилисты игнорируют требования, пишет Я1. По ночам площадка часто заставлена машинами, громко играет музыка, уличные гонщики пускают машины в занос. В Екатеринбурге еще один ветеран СВО с тяжелым ранением получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от специализированного «Москвича-3» вручили Богдану Хану, участнику штурма Авдеевки, сообщила пресс-служба Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества». Машина приятная и удобная, первые впечатления положительные. Спасибо большое фонду, цитирует бойца «Областная газета». Это уже 11-й автомобиль, врученный свердловским участникам СВО. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, пишет агентство ТАСС. Протяженность автоперехода почти 5 километров. На мосту две полосы движения. Параллельно построен автопункт пропуска через госграницу Хасан. Новый мост позволит бизнесу нарастить объемы перевозок, сократить транспортные издержки, обеспечить надежные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус. Металлика.
7: Только здесь.

мужчина, никто иной, как автор-исполнитель собственных сочинений Ник Нолан, Wanted Man. Ну, может быть, поствыходная песня для самой красивой части нашей аудитории, которая все еще в поисках. Всем горячей пламени, это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта на наших студийных, начало третьего, понедельник, 7 сентября. За окном плюс 26, местами 27, бабье лето, ура. Ну и целый день сегодня можно отмечать дни рождения легендарных. В этот день родился один из родоначальников рок-н-ролла, Бадди Холли. День рождения сегодня отмечает великолепнейший американский композитор, автор 80 знаменитых хитов. Это Даяна Уоррен, одна из песен, и некоторые другие тоже вращаются в эфире рок-арсенала. Ну, вы хорошо помните «I don't want to miss a thing», исполняет Айра Смит. А еще сегодня свой день рождения отмечает Крисси Хайнд, лидер группы «Pretenders». Happy Birthday. И одна из красивейших баллад о любви «I'll Stand By You». Крисси Хайнд, группа «Pretenders».

В очередной раз во всем блеске Electric Light Orchestra «Xanadu» — это великолепие в версии 2000-го, легендарная песня, которая дарит прежде всего настроение и, конечно же, с намеком на то, что лето продолжается. И у нас, кстати, продолжается голосование по поводу 10 песен с летним настроением. Это уже вторая часть, так что я надеюсь, что и вторая порция 10 композиций этого прекрасного времени порадует всех тех, кто готов круглогодично любить лето. Голосуйте в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди новая песня от Deep Purple, не за горами ZZ Top, а еще Эрик Клэптон будет. Ну а уже сейчас в очередной раз для тех, кто, может быть, забыл сегодня, как минимум посмотреться в зеркало. You're a hit. Look at yourself.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

тех, кто в пути, а все мы в пути в этой жизни. The days is miles in front of me по мотивам их гастрольной деятельности. Один из самых гастролирующих, самый плодовитый коллектив, а все потому, что каждый участник имеет за спиной большую творческую жизнь и карьеру. Ну, а что касается 2026-го, они выпустили 2 концертных альбома. Их прошлогодние выступления в Великобритании. Пластинка называется Live as the Stone Dead. И еще один расширенный вариант их предыдущего релиза, который выходил в мае этого года, когда они выступали в Америке и в Канаде. Live Plus 5 называется. Очень рекомендую. Есть надежда, что дальше будут продолжать выпускать пластинки, несмотря на реформацию в составе. Это у них бывает часто. У нас впереди будут Kiss. Это прелестная песня любви Bad. Дуэт Roxette. А еще Talking Heads. Ну и дополнительный пламенный передаю тем, кто мне присылает композиции для программы «Полезные ископаемые» на эту пятницу. Темы-то свободные. Так что успевайте дерзнуть и предложить то, что еще не звучало на рок-арсенале, не отрываясь от рок-формата. Очень прошу вас, не забывайте, ну и присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Всем отвечаю. Вот сейчас как раз почту разбираю. Спасибо тем, кто впервые собирается, может быть, принять участие в эту пятницу. Жду ваши музыкальные предложения на поражение. Подробности, адреса, пароли, явки найдете где? В группе ВКонтакте. Ну а уже сейчас ловите представителей Space Rock и современности, группа Granddaddy. Для тех, кто идет своим путем, Way we want. Здесь Виолетта, удачи!

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: новости.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. В МИДе России ответили на размещение в Норвегии американских ракетных комплексов «Томагавк», способных накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву. Это будет учтено при планировании ответных действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это демонстративный шаг и выпячивает намерение НАТО обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. В этой связи Москва будет реагировать соответственно, включая планирование боевого применения ударных средств по местам дислокации американских комплексов в случае вооруженного конфликта, отметила официальный представитель МИД России, пишет РБК. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает Уралгидромет. В регионе установилась теплая и сухая погода. С дневной температурой выше плюс 25, пишет «Новый день». Особый противопожарный режим в регионе действовал с конца апреля по 20 июня. Затем власти сняли ограничения из-за дождливого лета. Но сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам. Жителей призывают очистить территорию от сухой травы и опавших листьев, которые в ветреную погоду могут стать причиной быстрого распространения огня на соседней постройке. Депутата Гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева задержали сегодня возле его дома. Все произошло на глазах у местных жителей и соседей. Как рассказала порталу Е1, одна из соседок депутата задержали у подъезда, где его поджидали с самого утра. Информацию о задержании подтвердили и представители партии. Напомню, Константин Киселев идет на выборы в Госдуму по 169-му Свердловскому одномандатному округу. Это центральная часть Екатеринбурга. Однопартийцы полагают, что его будут снимать с выборов. Недавно партию «Яблоко» сняли с выборов в ЗАГС области по решению суда, напоминает Е1. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентство ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году, однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бэнд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

конечно, ты и есть то, что в твоей голове. Это были Queens of the Stone Age с песней In My Head. Как хорошо, если голова после выходных проветрена, будет чем ее заполнить на этой неделе, да ведь? Ну, а вот 30 октября мы ждем новый альбом от ребят. Альбом будет называться «Совершенный». Отдельный привет всем, кто первую ласточку в видеоверсии поймал в нашей группе ВКонтакте. Мы опубликовали. Ну и вообще заглядывайте, у нас там много чего интересного. Плюс ко всему идет голосование, вторая порция песен из нашей летней коллекции поджидают вашей особой любви. У нас впереди Electric Light Orchestra, Pearl Jam, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Король и Шут». Здесь Виолетта. За уральским окном продолжается в сентябре лето, а это Queen и знаменитая композиция «Another One Bites of the Dust». Джон Дикон, бас-гитарист коллектива, автор этого сочинения.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Прежних отношений России и Запада, какие были до февраля 2022 года, уже не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, пишет ТАСС. Западу, который раньше врал и продолжает врать, доверия не будет никогда, подчеркнул глава МИД. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России и Европе все равно придется налаживать связи, так как они географически не могут избежать друг друга. Электричка Екатеринбург-Пермь столкнулась с грузовиком «Рено». ДТП произошло 6 сентября около 23 часов на 1509 километре перегона станции Кукуштан-Ергач Свердловской железной дороги. К счастью, в результате серьезного происшествия никто не пострадал. Подвижной состав электропоезда «Финист» был поврежден. Задержка в движении после аварии составила около 30 минут. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Россияне при поиске работы начали добавлять в резюме мемы и шутки, чтобы обмануть нейросети. Например, дата-аналитик с опытом чесания пузиков капибаром получил 100 откликов и 40 приглашений на работу. В итоге скрытые шутки живые HR-специалисты обнаруживают только на финальных этапах отбора. Также соискатели упоминают в резюме собеседования, которые закончились провалом. Если это была крупная корпорация, то алгоритмы видят громкое название компании и продвигают профиль вверх, игнорируя приписку об отказе. Это тоже очень популярный способ обмана нейросетей, пишет «Коммерсант». Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

вот та самая песня из 70-х, которую можно в коллекцию не только летних, самых красивых песен о любви и вообще самых любимых песен включить, как минимум в личной фонотеке. Я так и сделала с Эрпл Маккартни, и эту композицию под названием «My Love» он посвятил своей жене Линде, участнице группы «Wings». Композицию украсила пластинку 73-го «Red Rose Speedway». Ну а что касается гитарного соло, исполнил Генри Маккаллок, который практически на финальной стадии записи этого произведения предложил, чем очень обрадовал и удивил маэстро Маккартни. Всем привет, это рок-арсенал, здесь Виолетта, ерунду не крутим. Завтра готовьтесь, плюс 25 в Екатеринбурге, без осадков, обещают синоптики. Впереди Лусинда Уильямс, Криденс, Клевота Ревайвал, и уже сейчас модники 21-го. Представители инди-культуры Wombats для тех, кто в понедельник принял правильное решение. I think my mind has made

каждый день на их концертные выступления ходила, уверена, что среди слушателей рок-арсенала кто-то из вас, может быть, побывал на их совместном выступлении 2019 года. Йен Гиллан и Дон Эйри, его коллектив Perfect Strangers, легендарное сочинение Deep Purple, вот в такой концертной версии. Кстати, в программе «Полезные ископаемые» на эту пятницу я набираю раритетную музыку, тема свободная. Вот Михаил мне прислал удивительное произведение Дона Эйри с его сольной пластинки прошлого года, 2025. И еще сейчас только что прислал классный абсолютно коллектив. Никогда не слышали. Будет звучать в эту пятницу. Собираю композиции. Успевайте прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Тема свободная, напомню. Так что дерзайте. Пусть у вас все получается. Новая песня очень скоро. Роберт Смит, The Cure в продолжении. Ну а уже сейчас лучшее пожелание человеку любого века. Гэри Мур и композиция «Holding On», «Держись».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

танцуй, пока тепло за окном. Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Dancing in the Street. Именно 7 сентября в 85 году эта песня поднялась на пьедестал почета чарта синглов в Британии. В этой композиции есть очень веселый выпад в сторону Beatles с строчкой «Back in the USSR». Отдельный привет всем, кто заценил. Одна из тех песен, которую вначале ругали, затем хвалили, и она отметилась в результате в списке самых знаковых композиций 20-го столетия. Ну и вам подвижного настроения в этот понедельник. Led Zeppelin, Oasis в рубрике «Национальный продукт», «Текила джаз». Вот такие планы здесь, Виолетта. А это Стив Вай. Про то, что и искусственный интеллект может чувствовать. Посвящаю именно ему эту композицию. Хотя выходила в 96-м году, когда ИИ еще никто ничего и не знал. The Crying Machine.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Армянский премьер Никол Пашинян летит в Москву. Точные даты визита пока не называются. Они согласовываются по дипломатическим каналам. В Москве пройдут российско-армянские переговоры на высшем уровне. Их главными темами станут будущее Армении и ее политический курс, а также референдум по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Депутата Екатеринбургской гордумы от партии «Яблоко» Константина Киселева отпустили из полиции. Как пишет портал «Сигнал», претензии к нему возникли из-за публикаций в соцсетях, сделанных в 2019 и 2021 годах. Его обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Там на заднем плане была видна большая буква «H», рассказали в телеграм-канале регионального отделения партии. Когда пройдет заседание суда, пока неизвестно, пишет Е1. В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в трех городах. В Североуральске закладывают фундамент пятиэтажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето, слишком тепло. По словам метеоролога Алексея Пулина, под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возвращение тепла после похолодания и заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию, а температура в течение суток меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». В начале этой недели в Екатеринбурге ожидается плюс 28-29, а по ночам плюс 13-15. С середины недели дневная температура немного понизится, ожидается плюс 18-23, но по-прежнему ночью будет плюс 13-15, и так как минимум до конца недели, сообщает Росгидромет. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти наполовину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Thank you.

Прямо очень завидую тем, кто слышал, как в первый раз Nickelback, их знаменитая композиция «How you remind me», «Как ты напоминаешь мне». Ну, женщина не только напомнит, еще и припомнит, если надо. Ну, а мы с вами не забыли, конечно, что 30 октября в этом году выйдет новый альбом Nickelback под названием «Everything under the sun». Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта. Завтра в Екатеринбурге плюс 25, солнечную погоду и переменную облачность, и без осадков гарантируют нам синоптики в Екатеринбурге. А в продолжении у нас легенды и

для понедельника самая подходящая песня про то, что все можно начать сначала. С нового ЭО, как с чистого листа. Red Hot Chili Peppers давно уже закрепили за собой статус самой фанковой группы на все времена. А как начинали? Ну, начинали они задорно, а со временем стали одной из самых подтянуто физкультурных и правильных групп планеты. Отдельный привет тем, кто не пропускает все их новые идеи, тем более, что музыканты пополняют дискографию. У нас под бурные аплодисменты легенды валийской волны Manic Street Preachers. Для любителей джаз-рока будут Морфин, а в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Здесь Виолетта. Здорово, что с нами. Отличного вечера. Дамский угодник Тим Агро для самой красивой части нашей аудитории. Good Tasting Women.

0: пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20:00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп, Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Здоровые суставы дают нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Казанова!

0: Бип-баф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19:00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19:00. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
3: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый вечер. В Германии заговорили о восстановлении отношений с Россией. Этого, а также изменения санкционной политики будет добиваться альтернатива для Германии, сообщил сопредседатель АДГ Тина Хрупала после победы партии на региональных выборах в Ландтаг Саксонии-Анхальт. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал он. Выборы в Ландтаг 6 сентября принесли АДГ почти 44% голосов. ХДС Фридриха Мерца получил лишь 17%, СДПГ и «Зеленые» примерно по 9%, пишет «Коммерсант». Кипяток хлынул в Исеть в районе Клевер-парка в Екатеринбурге. Местная жительница рассказала Е1, что один ребенок получил ожог, он в больнице. По словам женщины, очевидно, произошла коммунальная авария. В реку бьет кипяток. В этом районе новая школа, и у реки дети. Территория не огорожена. Пар идет, река кипит, говорит женщина. В компании Т-Плюс порталу Е1 рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ. Все повреждения уже устранены. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса. В регионе установилась теплая, сухая погода. Дневные температуры воздуха выше плюс 25 градусов, сообщает Уралгидромет. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег в Шарташском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Нужна также медсправка о допуске и удостоверение личности, сообщили в мэрии. Посольство России находится на связи с властями Вьетнама из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines. В Россию не могут вернуться около 600 россиян из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Россияне стали заметно реже бронировать отдых за границей. Спрос на октябрь и ноябрь упал на 20% к прошлому году, сообщает агентство ТАСС. Летом чаще всего россияне ездили в Турцию и Египет. На них пришлось 88% всех продаж. Третьим стал Вьетнам, куда поток вырос более чем в 2,5 раза, и он вытеснил Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Да, песня, которая появилась в конце 50-х, специально для субботних тусовочек. Не примите как издевательство. В этот вечер, мне кажется, самое подходящее. Классно провести с музыкой, которую любите. Это был Little Richard. Rip it up, отрывайся. Слушай Rock Arsenal, здесь Виолетта. Плохого не замиксую. Будут Radiohead, Эрик Клэптон. А еще новинка будет красивая. Завтра в Екатеринбурге плюс 25. Обещают синоптики без осадков. Так что не отказывайте себе ни в чем. Вечер наступил, и об этом Queen. Don't stop me now.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп, Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бэнд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера – легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Еще одна космическая любовь — Юпитер и Марс. Так хочется спросить, а как же Венера и Юпитер нашего Вани Дмитриенко? Это была калифорнийская певица Эвелин Эмерсон. Композиция, которая вошла в ее пластинку 2026 года. Полюбопытствуйте, кому интересно. Альбом называется «Written into Changes». У нас продолжение будет «Моби», «White Snake». Заглядывайте в группу ВКонтакте. На всю катушку голосование идет. Очередная порция летних песен. Песен из летней коллекции рок-арсенала. Будут ли весь год согревать нас и вообще в эфире греть, когда наступят и морозы? Такое ведь бывает в жизни Урала. Так что загляните в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ждем ваше мнение. Уже сейчас YouTube.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Вот вам ярчайший парадоксальный пример того, как песня про человека-разрушителя получила новую жизнь. Что значит выстроить по-новому тот самый сюжет и сделать из песни, которая, может быть, могла бы исчезнуть, абсолютный суперхит в их дискографии. Manfred Mann's Band, Demolition Man. Кто знает, кто автор, вы крутой меломан. Правильно. Стинг написал эту песню. А у нас впереди Крис Айзек, будет Роберт Плант в рубрике «Национальный продукт», группа «Ария». Здесь Виолетта, отличного вечера. А уже сейчас альтернативщики, американская группа Fall Out Boy, их известная песня «Ребятки не в порядке», «The kids ain't alright», имеют право сделать замечание, так сказать, молодежке. В этом году группе исполнилось 25 лет. Fall Out Boy.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бэнд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».
7: So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
6: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек, сообщили в Минцифры. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Минпромторг России подал 2 иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». Мемориал в память о хоккеистах, тренерах и сотрудниках клуба «Локомотив» установили возле УГМК-арены в Екатеринбурге. Ярославская хоккейная команда погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. С момента страшной трагедии под Ярославлем прошло 15 лет. Тогда среди погибших хоккеистов был и наш земляк, уроженец Свердловска Александр Вьюхин. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил только один. В день памяти хоккеисты, руководство и персонал автомобилиста возложили цветы к мемориалу возле УГМК-арены. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже 2 раза пытался напасть на пожилую женщину, но пока обходилось без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине и имеют при себе шумовые петарды, сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся еще от ее деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафье Лыковой сейчас 81 год. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» для Иванушек. Она создается ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл», сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жизнь самостоятельно, объяснил продюсер. По его словам, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

бесподобная композиция, которая прямо в финале накрывает радостью. Такое, какая может быть тебе только может присниться. Сэр Пол Маккартни, группа Wings, Take It Away с легендарного альбома Tug of War, перетягивание каната. Вся пластинка по-прежнему одна из самых любимых среди тех, кто обожает творчество этого выдающегося музыканта. У нас в продолжении в рубрике «Национальный продукт Чиж компания». Ну, а уже сейчас веселые хулиганы Bad Hole Suffers, за песни, которые, может быть, кого-то заставят покраснеть. Как не стыдно, The Shame of Life. На этих провокационно любимых мною нотах нашу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзоатлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллиона человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Стали известны подробности сегодняшнего пожара в районе Мегии в Екатеринбурге. Сегодня там загорелась гигантская несанкционированная свалка. Как пишет портал Е1, ее размеры 400 на 400 метров, а глубина залегания мусора и стройматериалов около 6 метров. Об этом сообщают ночные новости. О клубах черного дыма на Новокольцовском тракте в районе автосалонов сегодня сообщили горожане. На место выезжали порядка 7 пожарных машин. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег «Лазер Найт Ран» в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а при получении стартового пакета предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к дистанции, сообщили в мэрии. Стартово-финишный городок откроется в 7 часов вечера. В 19:30 стартует детский забег, в 8 вечера дистанция 5 километров и в 9 часов 10-километровая. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти на половину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
7: the one I love. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits.
2: Пикник.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Небо над Москвою серый студень.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герой глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Не радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Всероссийский радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.